А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня без осадков будет только в Гродно и Витебске. В остальных городах возможен дождь с грозой. В Гомеле днем теплее всего 26-28 градусов. В Бресте и Витебске около 23, в Гродно до 24 тепла. В Могилеве сегодня 18-20 с плюсом, а в Минске до плюс 21 и тоже дождь с грозой.

0: точно такую же сумму на какой-то свой накопительный счет. Ну, или в кубышку положить.
1: Вот, мне кажется, вот этим третьим лайфхаком пользуются особенно часто наши жены. Ты что-то покупаешь, а тебе налог на покупку, причем налог такой, что еще плюс 100% добавочная стоимость.
0: Во-первых, потому что ей всегда очень надо. А во-вторых, у женщин нет каких-то покупок на развлечения. Там все основное и нужное.
1: Да. И карточек две, правильно?
0: Мужа и еще чего-то.
1: И еще чего-то.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
4: Юнистар.
2: Юнистар. Хит.

0: Практически полное лунное затмение нас ожидает в эту дату. Спутник нашей планеты, Луна, при этом более чем на 90% погрузится в тень нашей планеты, в тень Земли. И солнечные лучи сделают его красным. В зависимости от состояния атмосферы на тот момент все окрашиваются в такие оттенки, как темно-красный, медно-бурый или багровый оттенок.
1: Да.
0: Очень красивое астрономическое явление. Вот в финале лета будем с вами наблюдать. Надеюсь, что облаками не затянет, и мы его не пропустим. Как вот, например, солнечное затмение, которое было совсем недавно, и у нас практически оно не наблюдалось, его не было видно. Поэтому, но все-таки, если вдруг так случится, что вдруг небо будет пасмурным, и мы с вами не сможем насладиться этим солнечным затмением, не унывайте, друзья. Есть очень много вещей в жизни, которые краснеют на 90, иногда даже на 100%, при этом на них даже тень Земли не падает.
1: Это моя подружка. Она записалась на марафон по похудению не так давно, и надо было сбросить фотки до. Но она сбросила фотки до. Через месяц нужно было сбросить фотки после. Она сделала фотки после, оказалось, что после даже чуть-чуть больше, чем до. Сидела такая чуть багровенькая.
0: А еще можно наблюдать абсолютно полное покраснение, когда на вопрос мужу, кто съел всю коробку конфет, он говорит, сын. И потом понимает, что сын-то в лагере уже месяц как.
1: Это он давно съел.
0: Или знаешь, когда есть такой вот такой Ален Делон, который такой вот, и ты девчонке подмигнет, и здесь комплимент сделает, да?
1: Ну, ловилась.
0: Да, а потом где-нибудь в спа прыгнул в джакузи, плавки слетели. А как оправдаться? Вода-то горячая.
1: Ну, потому что это сила, ну, вот этого, когда опускаешься вниз, и оно тебя выталкивает. Ну, или ладно, когда фотки после корпоратива получаешь? Там такого красновато-багрового цвета не только ты, но и половина офиса, понимаешь? Потому что вы увидели, что там было на самом деле. Ты ж уже плоховато помнишь. А фотографии вот, пожалуйста.
0: Да, поэтому, друзья, наблюдать явление покраснения, ну, не затмение, конечно. Хотя в некоторых случаях после корпоратива, когда фотки сбрасывают, для некоторых это и затмение.
1: Вот, кстати.
0: Полная причем.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
3: Короткая реклама.
4: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
5: Но у радио нет яркости.
6: Это пока.
4: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
6: Некоторые бонусы видно даже по радио.
4: Бетера. Твоему старту большие цифры.
7: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
8: А дальше хит за хитом.

0: обращений новым клиентам казино.
1: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
2: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
3: А дальше хит за хитом. Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: детей старше 16 лет.
1: Да, есть предложение подготовиться к школе и знать русский язык не хуже учителя. Mm-hmm. Именно поэтому мы решили каждый день запоминать правила, которые только выглядят легкими. И у нас сегодня очередной аудиоурок.
2: Давайте послушаем, что сегодня узнаем с вами. Поехали.
3: Как сказать правильно? Свекла или свекла? Подумайте несколько секунд. Конечно, белорусы легко могут обойти словом «бурак». Но мы-то с вами помним еще и про свеклу. Именно так надо говорить. Как запомнить? Свекла промокла. Надо поехать на дачу. А вдруг действительно промокла?
2: Да. Ну что? Посмотреть. Да и жена уже давно не звонила.
1: Что она там с этой свеклой делает, да?
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Указ о новых правилах торговли, общепита и бытового обслуживания на селе подписал Александр Лукашенко. Как сообщает ОНТ, цель указа – улучшить торговое обслуживание на селе, сделать его качественнее и создать дополнительные возможности для развития. В документе закреплено, что работа торговли, общепита и бытового обслуживания в сельской местности должна учитывать особые условия. Например, это касается порядка налогообложения, а также сделок по возмездной передаче недвижимости. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школу, и с включенным светом машины становятся заметнее, что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин возглавит еще и национальную сборную Беларуси по хоккею, об этом сообщает Белта. Решение было принято накануне на исполкоме Федерации. До переезда в Беларусь трехкратный обладатель Кубка Стэнли более 10 лет занимал тренерские должности в системе команды НХЛ New Jersey Devils. И в завершении, так называемую светлую зависть испытывают люди с большим эмоциональным интеллектом, чем те, кто способен только на зависть черную. К такому выводу пришли ученые из Франции, которые опросили около 1500 респондентов. При этом такая закономерность прослеживается вне зависимости от пола и возраста. Людей с развитым эмоциональным интеллектом чужие успехи чаще мотивируют на собственные достижения. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль.

0: Женское счастье, был бы милый рядом.
1: И еще богатый, чтобы тоже был.
0: Ну, там вообще в песне совсем по-другому поется. Я надеюсь, ты знаешь, ну, настоящее продолжение. Ну-ка.
2: Неправильное там продолжение.
0: Нет, вот ты знаешь или нет?
2: Мне больше ничего не надо. Что значит не надо? Мне все надо.
0: Время меняется, правила меняются. И стандарты и запросы женские тоже. Я вот это все к чему? Потому что сейчас 7 часов и 7 минут. Мы поговорим о трех правилах, которые вот раньше для женщин были норм 100 лет назад.
2: Да.
0: А сейчас уже все не норм. Ну,
2: да,
0: давай, рассказывай.
2: Первое правило касается одежды. Женщина должна была одеваться строго по форме, ведь именно одежда сообщала окружающим о возрасте, о достатке, о семейном положении.
0: Иногда, ты знаешь, вот я думаю, что есть все-таки старожилы, их встречаешь иногда. Потому что, ну вот, думаешь, ну не могут же быть брюки восьмеркой.
2: Брюки восьмеркой,
0: да.
2: А обтягиваешь.
0: А они по форме.
2: Ну, об этом я все не могу понять. Ну, я к тому, что это сейчас носить можно все, что угодно,
0: можно.
2: Вот все, что нравится. Понимаешь, женщина, которой там за 40, может одеваться в подростковом отделе и чувствовать себя прекрасно при этом, да? А вот раньше
0: правда,
2: нельзя было.
0: Дети косы, правда, смотрят, когда женщина такая, ну, примеряет на себя наряды.
2: Неважно.
0: Мама, пойдем из магазина «Детский мир» в другой, может быть.
2: Все, что хочет. Второе правило. Оказывается, незамужней девчонке оставаться с мужчиной наедине вообще было нельзя. Потому что если вдруг
0: она... А как тогда ей стать замужней?
2: Слушай, вот понимаешь, я все не понимаю.
0: Это очень сложно. Если нельзя оставаться наедине с мужчиной, как тогда?
2: Ну, там есть
0: уточнение. То есть я так понимаю, что те, кто выходили замуж, они нарушали это правило.
2: Они не нарушали. Всегда был кто-то третий. Ну, кто как бы смотрел, присутствовал, был рядом, понимаешь?
0: Ну, в конце концов, свечки же держать надо было.
2: Ну, вот именно. И третье правило мне очень нравится.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
0: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето уходит.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Утреннее шоу, 7 часов 24 минуты, и у нас впереди...
1: Ну что, нелепые заголовки у нас впереди, я уже успела с раннего, ну, самого раннего утра.
0: Ты, я надеюсь, сейчас про заголовки. Или что?
1: Раннего утра найти три нелепые заголовки, которые...
0: Что, ваши как бы подробности личные...
1: Предстоит комментировать.
0: Нам неинтересно.
1: Все-все, у нас, кстати, через 7 минут заголовки и комментарии от Сафронова.
0: Ну, давайте. Это чуть позже, а впереди новости.

0: Реклама.
1: Паровома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободен.

0: Эхо. Генеральный партнер БНБ Банк. Частное унитарное предприятие по оказанию услуг праздничное агентство «Влады». Минск. Летних 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
0: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
5: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
4: Все, ты знаешь, что делать.
5: Подробнее на халва.бай и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
7: Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 7.26. Сейчас новости коротко. В Беларуси с официальным визитом находится глава Мьянмы Мин Аун Хлайн. Накануне он и президент Беларуси провели неформальную встречу. Александр Лукашенко отметил, что наша страна открыла бизнесменам из Мьянмы все двери. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни в светлое время суток. Действует норма до 5 сентября включительно. Главный тренер Минского «Динамо» Сергей Брылин возглавит еще и национальную сборную Беларуси по хоккею. До переезда в Беларусь трехкратный обладатель Кубка Стэнли более 10 лет занимал тренерские должности в системе команды НХЛ New Jersey Devils. В Южноафриканской республике создали робота-учителя. Он будет преподавать детям на 11 официальных языках страны. Гуманоид может помогать школьникам с учебой, объяснять сложные темы, отвечать на вопросы, проверять знания и взаимодействовать с учителями. И к новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
6: Партнер новостей – препарат «Хэвитол».
9: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.
8: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь. В Гомеле до 27, тепла и гроза. В Бресте днем будет около 25 градусов, выше нуля и небольшой дождь. В Гродно до 25 тепла и без осадков. В Витебске и Минске сегодня плюс 23 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, и сегодня у нас пятница, поэтому сегодня у нас наши неправки. Заголовки, они чуть раньше обычного.
1: Да-да-да, но мы уже готовы, и так первый заголовок.
0: Давай объясни же, что происходит.
1: Нет, ну что происходит? Мы в пятницу хотим, чтобы ваш рабочий день был чуточку веселее, поэтому я ищу нелепые заголовки, а Сафронов все это дело комментирует.
0: Первый.
1: Астрономы нашли мегаземлю.
0: Мне кажется, там опечатка в заголовке. Ну, агрономы, скорее всего, или дачники, которые вот эту землю для рассады покупают. Говорят, вот это мегаземля, отвечаю, огурцы такие в прошлом году. Мегаземля.
1: Может, второй заголовок.
0: Или когда говорят, ешь землю. О, вот это мегаземля.
1: Это так говорят, да?
0: Да.
1: Не знаю, мне ни разу не предлагали. Живу хорошо, правильно.
0: Ты долги в 90-х не брала.
1: Согласна. Второй заголовок. Стало известно о способности одного животного увеличивать нос и уменьшать мозг.
0: Точно нос, да, там?
1: Увеличивать нос. Ну, так написано.
0: Ну, я не знаю, что за животное, но я знаю огромное количество тех, кто умеет уменьшать мозг, выносить мозг и делает это легко, так, по щелчку.
1: Боже, просто. О ком же ты говоришь?
0: Да.
1: Никаких представлений.
0: Да-да-да.
1: Что третий заголовок? В Германии женщина прыгнула с 11 этажа в руки пожарного.
0: Но, как известно, при приближении любые объекты, они приобретают собственные размеры, поэтому примерно в районе 4 этажа женщина заметила, как пожарный отошел.

0: партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно.

0: 7:40 вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. И, друзья мои, у нас впереди игра, правильно?
1: Да, игра, которая нравится всем киноманам и всем тем, кто просто любит подарки. Потому что разыгрываем мы сегодня 2 пригласительных билета кинотеатра Skyline на долгожданную премьеру «Приключения Моана». В нашей игре нужно просто остановить спойлер от Сафронова, написав название фильма нам в Телеграм. Вроде бы все просто, а насколько просто, проверим уже через 7 минут.
0: Так и сделаем.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеево от реки Свислоч до велосипедного переулка.
3: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу об особенностях сонного туризма и о том, что ваш седан скоро с легкостью может превратиться в пикап.
3: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
4: Реклама.
5: Рекламная игра «Хочу ли в маяке?» Покупай игровые товары с 20%.

0: и 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк.бел.бай и по телефону плюс 375 29 145 54 77.
1: Пора в Ома. Кастрюля

0: 28-50-40.
1: Остался всего один рекламный ролик. Кофе купил.
0: Вернулась.
1: Билеты в кино.
0: Вернулась.
1: Поужинали.
0: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
0: Кэшбэк.

0: 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика».
2: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
3: Имплантацию? Сделаем.

0: Время играть. 7:50 у нас начинается игра, которая называется «Стоп-спойлер». Что здесь происходит? Полина, расскажи.
1: Спойлерит Сафронов. Он очень подробно описывает начало какого-то фильма. Если вы понимаете, что это за картина, название отправляйте нам в Телеграм. 29-610-9950. Будете быстрее остальных. Подарок ваш.
0: Да. Все же хотят подарок, поэтому все должны играть. Правильно?
1: Да,
0: правильно.
1: Да.
0: Будем начинать нашу игру. Итак, поехали. Начало фильма. Мы с вами видим темную узкую улочку с на фоне сзади высокая, яркая башня. Это, скорее всего, наверное, телебашня. Дальше мы видим тоже оживленные улицы. Это какой-то восточный город, потому что вывески вокруг везде с иероглифами.

0: Мауи, чтобы доказать, что смелость и вера в себя способны преодолеть любые преграды. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Зарядная станция.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.

0: Как приятно ощущать пятницу каждой клеточкой своего тела, а?
1: Так прям чувствуешь, да?
0: Ну, так любил говорить Робинзон Крузо.
1: Ну, хорошо. Так, я ощущаю пятницу как преддверие чего-то интересного и удивительного.
0: Да.
1: Но пока еще и сам рабочий день вот-вот у людей начнется, да?
0: Возможно, муж приедет поздно, да, будет удивительно.
1: Мы же должны тоже поделиться интересными новостями. Этим и займемся буквально через 7 минут.
0: Давайте.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
4: Наконец-то!
3: Ура!
1: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
6: Головная боль всех родителей – это...

0: школьный сезон.
1: Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
3: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2020.

0: реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Доброе утро. В Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с официальным визитом находится глава Мьянмы Мин Аун Хлайн. Накануне он и президент Беларуси провели неформальную встречу. Александр Лукашенко отметил, что наша страна открыла бизнесменам из Мьянмы все двери, и мы делаем все, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Что мы можем сделать для бизнесменов из этого государства в Юго-Восточной Азии, сообщает ОНТ. Ключевые переговоры двух лидеров состоятся сегодня. Общежитие для медиков на Долгиновском тракте в Минске откроют до конца этого года. Оно рассчитано на 1200 мест. В общежитии будут одна или две жилые комнаты, кухня площадью почти 10 квадратов, раздельный санузел и ванная комната. Место смогут получить медики, которые стоят в очереди нуждающихся. Право первоочередного заселения у молодых семей, врачей-интернов и молодых специалистов, сообщает Белта. Какой будет погода в конце августа, рассказали наши синоптики. В прогнозе на ближайшие дни ливни, грозы и сильный ветер. Однако тепло еще вернется. В течение последней декады августа в стране будет от 18 до 34 тепла. Теплее всего будет на юго-востоке страны. И в завершение, в Южноафриканской республике создали робота-учителя. Он будет преподавать детям на 11 официальных языках страны. Гуманоид может помогать школьникам с учебой, объяснять сложные темы, отвечать на вопросы, проверять знания и взаимодействовать с учителями. Робот рассчитан на программы от начальной школы до 12 класса, а также может использоваться в высшем образовании и профессиональном обучении. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Выставка «Мотор-шоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату. За это время на рынке появятся новые бренды и модели, а дилеры успеют подстроиться под новые правила ввоза электрокаров. Точные даты проведения «Мотор-шоу» объявят позже. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь. В Гомеле до 27, тепла и гроза. В Бресте днем будет около 25 градусов, а выше нуля и небольшой дождь. В Гродно до 25, тепла и без осадков. В Витебске и Минске сегодня без осадков и плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается 8 часов и 7 минут. И мы хотим вам рассказать одну очень милую историю, пожалуйста.
1: Ой, рассказываю. Давай. В Англии живет одна маленькая девочка, которая просто влюблена в карликового бегемотика. Там так. В зоопарке живет карликовый бегемотик, он ей очень нравится. И вот однажды эта маленькая девочка решила написать бегемотику письмо. И работники зоопарка так были вдохновлены вот этой историей, что, ну, маленькая девочка, письмо бегемотику. Они даже написали ответ. Ну и понятно, что нужно было внизу оставить автограф, да? И тогда они подошли к бегемотику, приложили это письмо к определенной части бегемота, и получилось, что маленькая англичанка, она получила ответ с автографом.
0: Слушай, ну прям вот ты рассказала эту историю, но как будто бы метафора твоих, зарождения твоих взаимоотношений с мужем.
1: Так.
0: Ну что так? Ну тоже маленькая девочка полюбила бегемотика.
1: Я думала, ты про письма говоришь. Думаю, мы же вроде так почтой прям не переписывались.
0: Ну, автограф ножкой он тебе оставил. Ну, на самом-то деле, ведь знаешь как, ситуация-то может поменяться. Бегемотик-то карликовый, он маленький, он как бы не вырастет, он такой и останется. Ну, такая порода бегемотик. А вот англичанка, вполне подсевшая на фастфуд, может потом стать бегемотиком. И тогда уже тут вопрос, кто у кого будет просить автограф и ножкой оставлять его. Вообще, друзья мои, нужно быть очень аккуратным.

0: или крошечная девочка, мы не говорим сейчас про возраст, исключительно про вес, полюбила бегемотика, вот, чтобы про вас рассказывали такие романтические истории, тогда, друзья мои, считайте калории, которые вы поедаете, и больше двигайтесь. Желательно на открытом воздухе, правильно?
1: Это мы за здоровый образ жизни, да?
0: Конечно.
1: Но вот впереди выходные, так что что? Всем что? Спорт, правильно?
0: Нет, я думал, ты когда начала всем, я думал, ты другим предложением закончишь.
1: Нет, давайте спорт.
0: Хорошо, давай.
2: Партнер шоу, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
5: Радио Юнистар.
6: Юнистар.
5: Хит за хитом.

0: Непопулярное мнение. Так называется рубрика, которая у нас сейчас начинается. Она совсем недавно появилась у нас на Юнистар. И что здесь происходит? Вы на сайте unistar.by оставляете какие-то свои непопулярные мнения. Там есть раздел для этого. А мы в прямом эфире, в утреннем шоу, проверяем, насколько это мнение популярное или нет.
1: У нас есть тут своя статистика, благодаря вам ее мы и ведем. Сергей нам написал непопулярное мнение. Желание отдохнуть одному – это нормально, пишет Сергей. Супруга считает, что женатый мужчина не имеет права отдыхать один. Если ты уже женился, все, будь добр, выходные, отпуск, все, делим со своей второй половинкой. Но мне надо и побыть одному, пишет Сергей. Поэтому вот и мнение такое, желание отдохнуть одному, это нормально.
0: Слушайте, ну давайте сейчас в Телеграм открываем опросник. Вы туда ставите лайк, если считаете, что желание отдохнуть одному, это нормально, даже если вы живете в семье, ну, в семейной жизни. И ставите дизлайк, если вы считаете, что нет, ни в коем случае. Если ты в семейной жизни, то все. Все свободное время только с семьей, только друг с другом, только вдвоем.
1: Ну, ты так это говоришь уже. Уже не очень звучит. А кому-то реально вместе хорошо.

0: немножечко сейчас троллю эту тему.
1: Понятно, понятно. 29-610-9950. Номер нашего телеграмма. Ждем ваши лайки или дизлайки.
2: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Ташкентской до Партизанского проспекта и на Сурганова от Платонова до Богдановича.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице.

0: столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм.
4: Соседи, всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 17 по 23 августа. Скидки на бытовую химию до 40%. Стиральный порошок Тайд для чувствительной кожи. 6 килограммов всего за 31,99.
2: С новой скидкой тебя.
1: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Ну что же, будем подводить итоги. 8 часов и 23 минуты. У нас рубрика «Непопулярное мнение». И сегодня с непопулярным мнением у нас кто был?
1: Сергей написал нам на сайт Unistar.by. Также можете сделать и вы. Непопулярное мнение Сергея звучит так. Желание отдохнуть одному – это нормально.
0: Да, но... При том, что...
1: Сергей, женатый человек.
0: Да, надо объяснить, что семья, да, как да, бы это, да. Потому что если человек один, и он отдыхает один, но это...
1: Не-не, просто Сергей и жена говорит.
0: Не было бы никакого вопроса.
1: Мы семья, мы должны быть вместе, выходные вместе, все вместе.
0: Сегодня практически у нас уникальный случай, потому что мы просили ставить лайки за...
1: Если согласны,
0: если согласны с тем, что желание отдохнуть... Как там было еще раз? Желание отдохнуть.
1: Одному.
0: Это нормально.
1: Это нормально.
0: И у нас сегодня, ну, уникальный случай, потому что у нас нету дизлайков. То есть все согласны, что желание отдохнуть одному – это нормально.
1: И, между прочим, это секрет сохранения счастливых семейных отношений, мне даже так кажется.
0: Я тебе скажу, что, ну, если ты постоянно вместе вот со своей второй половиной, как бы все прекрасно у вас не складывалось, как бы, ну, мне кажется, в какой-то определенный момент скажешь, да блин, надоело! И потом вот эта вся...
1: Ну да, можно сорваться.
0: История начинается с разводами, дележками и прочим.
1: Поэтому дозированно. Отдохнул, поскучал, встретился, как первый раз.
0: Да. И никто ж не говорит, что нужно там куда-то в отрыв с друзьями. Можно просто пойти в читальный зал библиотеки, посидеть, почитать, правильно?
1: Да,
0: Сафрон. И прийти утром, сказать, я прочитал всю книгу. От начала до конца.
1: Ручный мужчина. Ну хорошо, спасибо.
0: Я люблю читать по ночам.
1: За ваше непопулярное мнение.
2: Зарядная станция. Рубрика представляет компания «Эос Матрасы».
3: «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
2: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».

Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 8 часов 28 минут. И у нас впереди рубрика, в которой мы говорим о кино.
1: Кинорекомендация. Потому что сегодня пятница. Кинорекомендация от Сафронова. Действительно, какой классный фильм посмотреть уже этим вечером или на выходных. Вот Петр подскажет. Тем более завтра обещает дождик по некоторым источникам.
0: Да, ты что?
1: Да, поэтому если вдруг реально дождь будет, давайте как-то вот приятно проведем это время.
0: Ну давай. Через 7 минут расскажу, что можно посмотреть.
2: Реклама.

0: Зори Дориенте, белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
1: Выгодно с Гейпай и Белмаркет.
0: Подробности на Гейпай.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
2: День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Имклива Иншуранс. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Имклива. Живи счастливо.
4: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
6: Это была реклама.

0: Общежитие для медиков на Долгиновском тракте в Минске откроют до конца этого года. Оно рассчитано на 1200 мест. В общежитии будут одна или две жилые комнаты, кухня площадью почти 10 квадратов, раздельный санузел и ванная комната. Записать ребенка в детский сад в Беларуси можно онлайн. Для этого надо оставить заявку на сайте Е-Послуга. Если ее примут, то необходимо будет получить направление в детский сад, рассказали в Минобразование. Какой будет погода в конце августа, рассказали наши синоптики. В прогнозе на ближайшие дни – ливни, грозы и сильный ветер. Однако тепло еще вернется. В Америке создали полноценный электрический самолет. И он уже завершил первый полет, который длился 27 минут. Воздушное судно работало исключительно на батареях. Лайнер способен преодолеть около 200 километров. И к новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки. International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00. Вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь. В Гомеле до 27, тепла и гроза. В Бресте днем будет около 25 градусов, а выше нуля и небольшой дождь. В Гродно до 25, тепла и без осадков. В Витебске и Минске сегодня без осадков и плюс 23. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Итак, 8 часов и 39 минут, уже практически 40. Да, сейчас поговорим о кино. Сегодня у меня для вас страшилочка, которая, ну, вызвала, когда вышла в интернете, фурор настоящий, потому что это фильм, который снят по мотивам очень популярного крипипаста. Значит, история одинокого владельца мебельного магазина Кларка. Фильм называется «Закулисье реальности». Кларк, главный герой фильма, тяжело переживает развод, ночует на работе. И, собственно говоря, как-то бизнес у него не очень-то удачно идет, потому что магазин его все время пуст. И в подвале своего магазина, случайным образом туда спустившись, он обнаруживает скрытый портал, ну, как будто бы в другое измерение.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Юнистар.
5: Хит за хитом.

0: Ну, назрел у Летовой вопрос, очень актуальный, все-таки хочет его задать в рубрике «Говорит страна». Пожалуйста, Полин, воспользуйся.
1: Что сказать мужу, который всю ночь храпел? Слушайте, ну правда, я что-то не знаю, что произошло. Вроде как-то...
0: Слушай, ну самое главное, что он у тебя днем не храпит.
1: Ну, днем я его выгоняю из квартиры. Он говорит, что на работу, а дальше... И ведь был же период, когда все было хорошо. И засыпали так сладенько, все замечательно. Но вчера... Ну что за катастрофа произошла?
0: Послушай, после 65 это часто у всех.
1: Ты думаешь, в возрасте дело, да? Ладно, что сказать второй половинке? Это же не обязательно, мужья у кого-то и жены, между прочим, тоже.
0: Да, да. Что сказать своей второй половинке, которая храпит?
1: Да, да, да. Вот на утро проснулись, вы не выспались, а человечек довольный такой проснулся, и все хорошо было. Что сказать? Ждем от вас голосовые сообщения исключительно в Telegram 29-610-9950. Разыгрываем сегодня классный подарок. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас».
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Логойского тракта до Всехсвятской. Придется также постоять на Романовской слободе от Мельникайте до Немиги.
3: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
4: Какой пенал? А тетради? Красота!
5: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.
6: Одевать надежду. Надевать одежду. Радио Юнистар и белорусская сеть магазинов «Три цены» представляют рубрику «Вот это правильно». Каждое утро в 9:40 учимся весело и легко.

0: до 3 января 2029 года.
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Конфеты Мерси Ассорти с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе Нескафе Классик. 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-7200.
2: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Впереди хороший знак.
2: Подключай.

0: вещи. Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Это была реклама.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Мы подводим итоги рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня задавала Летова.
1: Что сказать мужу, который всю ночь храпел? Ну, или жене. Ну, обычно с мужчинами чаще. Да, спасибо за ваши варианты. У нас есть фавориты.
0: Итак, поехали. Анастасия нам вот такое прислала.
2: Спасибо, мой любимый, за концерт. Я сегодня была в первом ряду, и теперь я твой официально самый преданный фанат.
0: Да.
1: Очень мягко, очень любя.
0: Андрей.
3: Честное слово, я не знаю, откуда у тебя синяк.
0: И еще Даша.
4: Доброе утро. Надо сказать, ты знаешь, уже соседка беруши купила. Завязывай с этим храпом.
0: Ну, я не знаю, сегодня все такие очень равнозначные, поэтому выбирай, Полина.
1: Тогда, Анастасия, если можно, первое сообщение. Настя, вы наш победитель. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» ваша.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос»

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем. Впереди у нас рубрика «Словарный запас».
1: Да, да, да. Очередное интересное слово от Саши Романова. Mm-hmm. Саш, какое словечко нам?
2: Расскажу сегодня о глаголе, которым можно заменить «вляпаться», «испачкать» и тому подобные слова.
1: Mm-hmm. Ой, кстати, нормально. Скоро дети ж пойдут в школу.
0: Так и что, опять дети? Начнется. Мне этот глагол каждый раз после обеда подавай.
1: Сафронов, мальчик ты большой, а все еще как маленький.
0: Так сметанку знаешь, как сложно.
1: Ой, конечно, знаю. Все подробности через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Бип-бип, меня прет от счастья на АВ-машины.
2: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
1: Бип-бип, и снова я на АВ запчасти. АВ-бай, где машины?

0: на любые цели до 5 лет. Подробнее на paritetbank.by или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то!
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Доброе утро. В Беларуси 9.02. С новостями Александр Романов. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы, и их пора обновлять. Лето выбрали не случайно, это сезон отпуска и каникулов, сообщает ОНТ. Белорусские водители с 25 августа снова должны включать ближний свет фар либо дневные ходовые огни в светлое время суток. О сезонном правиле напомнили в ГАИ. Действует норма до 5 сентября включительно. Дети возвращаются в школы, и с включенным светом машины становятся заметнее, что особенно важно рядом со школами, пешеходными переходами и во дворах. Записать ребенка в детский сад в Беларуси можно онлайн. Для этого надо оставить заявку на сайте «Е-послуга». Ее примут, но необходимо будет получить направление в детский сад, рассказали в Минобразовании. К слову, часть родителей по-прежнему предпочитает обращаться лично, чтобы получить бумажные документы. Это внушает больше уверенности, сообщает ОНТ. И в завершение о спорте. Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин возглавит еще и национальную сборную Беларуси по хоккею. Об этом сообщает Белта. Решение было принято накануне на исполкоме Федерации. До переезда в Беларусь трехкратный обладатель Кубка Стэнли более 10 лет занимал тренерские должности в системе команды НХЛ «Нью-Джерси Девилс». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь. В Гомеле до 27 тепла и гроза. В Бресте днем будет около 25 градусов, а выше нуля и небольшой дождь. В Гродно до 25 тепла и без осадков. В Витебске и Минске сегодня без осадков и плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхай.

0: Утреннее шоу, 9 часов и 8 минут. У нас сейчас словарный запас. И, Саша, рассказывай, что за слова.
1: Спасибо большое. Сегодня расскажу не о каком-то...
2: Пожалуйста, нам для тебя, Саша, ничего
0: не жалко. На здоровье.
1: Расскажу не о каком-то новомодном слове из Америки, а скорее о нашем, о родном, о старославянском. Изгваздать.
0: Ой, еще раз повтори.
1: Изгваздать.
0: Изгваздать. Это мне, знаешь, кажется, когда ты вот попросила подружку, у тебя платье, ты ей одолжила, она тебе вернула все изорванное, грязное. Что ты с платьем сделал? Все его изгваздало.
1: Ну, примерно так оно это и означает, да.
2: Да.
1: Все верно.
2: Ну,
1: слово произошло еще в первом тысячелетии до нашей эры. О. По крайней мере, так мне заявил чат-GPT от гвазда.
0: Он означает... тогда, кстати, существовал. Ты первый чат-GPT появился.
2: Подумала.
1: На скалах отвечал.
0: Знаменитый наскальный GPT.
2: Так, и что?
1: Означает слякоть, грязь и тому подобное.
2: Гвазда,
1: да.
2: Прикольно.
1: А вот в словаре Даля изгваздать появилось только в 19 веке. В принципе, то же самое и означало вляпаться или что-нибудь испачкать.
0: Ну, правильно, если гвазда, грязь или что-то, это самое, то изгваздать, ну, грубо говоря, это синоним испачкать.
2: Послушай, но как будто бы по произношению очень сложно.
0: Не, мне уже привык.
2: Нет, ну, когда такие буквы стоят рядом, тут еще не каждый разберется.
0: Ну, мы же не каждый.
2: Ну да.
0: Ну давай, Саш, пример, как можно...
1: Пример из реальной жизни прям приведу. Угу. Я просто хотел недавно переклеить обои, но в итоге изгваздал лицо,
0: руки,
1: собаку, да, себя и свою репутацию.
0: Ну отлично. Хорошо, друзья, запомнили изгваздать. Спасибо, Саша.
3: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар, друзья, продолжится игрой. А игра называется, Полин, напомни, как?
1: Главная буква. Игра, которую невозможно забыть, потому что она поднимает настроение, она и подарки. Тут мы раздаем нашим слушателям бокс для поддержания рабочего настроения от Работа.бай. Например, разыграем сегодня. Работа.бай — это бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси. Если хотите зарядиться классными эмоциями, звоните нам прямо сейчас. 8017-242-9950. Что там по пробкам информация?
2: А пока о ситуации на дороге.
1: Давай.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Траубической до Долгиновского тракта, а также на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Зарядная станция.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.
5: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
6: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм.
7: «Соседи» — всегда выгодно зайти.
6: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
8: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчинок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
3: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
2: Все,
3: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ.

0: Главная буква начинается. 9 часов 22 минуты. Кто участвует у нас в игре?
1: Сегодня с нами сыграет Татьяна. Я напомню, что главный партнер нашей игры – это сайт «Работа.бай», бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси. Вот, и я разузнала у Татьяны все самое интересное. Смотри, Татьяна хотела быть медиком, но сейчас работает бухгалтером, а вообще мечтает работать в сфере туризма. Вот такая Татьяна. Тань, доброе утро.
0: Здравствуйте, доброе Татьяна. Ну, сегодня мы вам предложим пройти собеседование в турагентство. Значит, вы пришли все-таки к своей мечте, и ваша сложность собеседования будет заключаться в том, что все ответы нужно давать только словами на ту букву, которую выбросит наш генератор. Давайте посмотрим, что за буква сейчас выпадет.

0: много путешествовать. В каких странах вы бывали?
1: Турция.
0: А еще?
1: Ну, давайте Таиланд. Хотим...
0: Так, ну еще какую-нибудь, ну, Турция, Таиланд, это много.
1: Давай. Танзания.
0: Ой, ну, о, вот интересно. Это нам уже подходит, да, Танзания. А города какие вот вы посещали?
1: Таллин.
0: Так. Ну.
1: Турин.
2: Хорошо.
0: Еще интересно. Что-нибудь, может быть, вспомните.
1: Тиран.
0: Хорошо. Слушайте, Татьяна, а вот вы путешествуете на чем обычно?
1: В транспорте.
0: Ну, и у вас, может, автомобиль еще есть? Какой марки?
1: Тойота.
0: О, слушайте, вообще здорово. А модель Тойоты какая?
1: Тойота.
0: Тойота и Тойота.
2: Тойота, Тойота.
0: Тойота, Тойота. Ну, хорошая модель. Все, время вышло.
2: Да, да, да. Ну, мне кажется, неплохо справились.
0: Тойота и Тойота. Че,
2: какая? Да, много вопросов. Слушай, ну, Татьяна хоть марку знает. Меня иногда спрашивают про машину. Я говорю, серенькая.
0: Татьяна, супер, справились. Здорово, хорошо. Подарок ваш.
2: А это целый подарочный бокс. Для поддержания рабочего настроения от Работа.бай. Еще на Работа.бай можно найти больше, чем просто работу. Ведь работа и заработок дают нам возможности исполнять желания. Ну, например, купить велосипед ребенку, о котором он мечтает, или поехать в отпуск всей семьей, или сделать долгожданный ремонт. Ищите подходящую вам работу, а вместе с ней и возможности на Работа.бай.
3: Рубрику представляет Работа.бай. Бесплатный сайт по поиску работы в разных городах Беларуси.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: автомобили «Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Inkliva Insurance. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Inkliva. Живи счастливо!
3: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
4: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская, 8. Ищите стабильную работу в Минске предприятию

0: Изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 9:30. Сейчас новости коротко. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, сообщает ОНТ. Лето для ремонта выбрали не случайно. Это сезон отпуска и каникул. Отдать ребенка в сад в возрасте до 2 лет станет проще. Для этого в Беларуси до конца года откроют дополнительные группы в детских садах, рассказали в Минобразовании. Сейчас в стране работает около 500 таких групп. Театр белорусской драматургии открыл новый сезон. И первое, что показали, спектакль «Ладья роспаши» по исторической повести Владимира Короткевича. Подробности о новом сезоне есть в сети. В ChatGPT появится реклама. Ее будут показывать только пользователям тарифов Free и Go. Разработчики отметили, что реклама необходима для того, чтобы поддерживать бесплатный и недорогой доступ к ChatGPT. И к новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
4: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
2: И о погоде. По информации Погода Бай, сегодня днем в Могилеве +22 и возможен дождь. В Гомеле до 27.

бесит коллега? Улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Ну что, продолжаем, друзья. Прямо сейчас наша рубрика «Вот это правильно».
1: Да. Ну что, мы здесь слушаем какие-то правила русского языка. Ведь до школы остается всего ничего. А хочется знать русский язык не хуже учителя. Вот и сегодня мы выучим, узнаем какое-то новое интересное правило. И наш аудиоурок.
0: Поехали, слушаем.
2: Как сказать правильно, квартал или квартал? Подумайте несколько секунд. Неважно, говорите вы про часть городской застройки или про период времени, в любом случае правильно квартал. Хотя в бухгалтерии вы можете услышать и первый вариант. Но не поддавайтесь на искушение. Просто говорите «я знал про квартал», а вчера искал отчет за квартал. А таксист сказал, что не тот квартал. В общем, ерунда полная, зато с кварталом все ясно.
0: Да, теперь точно.
1: Разобрались. А вот чтобы подготовиться к школьному сезону как следует, отправляйтесь в белорусскую сеть магазинов «Три цены». Здесь вы найдете все, чтобы учеба была в радость. Тетради, альбомы, краски, письменные принадлежности. Выбирайте товары для учебы быстро, выгодно и с удовольствием. В «Три цены».
3: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
4: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
5: Счастье.
4: Лакто Флорене.
5: Что это?
4: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
5: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
6: Вы слушаете.
1: Вы слушаете.
6: Радио Юнистар.

0: Ой, друзья мои, вы понимаете, как хорошо. Как хорошо, что
1: мы обладаем уникальной информацией. Вот что хорошо, понимаешь?
2: Да, нет, ну подожди, как уникальной? Ну почему?
1: Уникальной.
2: Мы же с ней, мы же ей со всеми вами поделимся, правильно?
1: Да, и тогда уже мы не будем обладать уникальной информацией, зато добро людям сделаем. Мы говорим про гороскопы, как пройти сегодняшний день, вы узнаете уже через 7 минут.
2: Хочется прямо так вот, твори добро всей земли.
1: Пусть только тебе хочется, но не надо.
2: Ну, ладно. Друзья мои, будем продолжать. Все правильно, гороскоп, да. Саша.
3: А пока ситуация на дорогах. По
2: Саша,
3: информации...
2: ты так можешь, как я? Твои, да.
3: А, не, мне ладно.
1: Просто у Саши все зубы есть. Да, так, да. У него так не получится.
2: Сашка, мы это исправим, подожди. Давай пробуем.
3: Да, по информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и на Кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта.
2: Полинке тоже, кстати, она когда на Юнистар пришла, у нее сначала все зубы свои были. Потом, помнишь, Полинка, как ситуация повернулась?
1: Ну так же даже лучше, правда?
2: Конечно.
1: Я тебе говорю.

0: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
1: Какой пенал? А тетради? Красота!
2: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.
3: Лето. Музыка. Кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на «Юнистар» начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
4: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу об особенностях сонного туризма и о том, что ваш седан скоро с легкостью может превратиться в пикап.
3: Наконец-то выходные на «Юнистар». Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
5: Реклама.

0: Смертикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением.

0: Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ Банк. Черная пятница. С картой особая в Гиппо и

0: 78-50-40.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Средство для мытья посуды «Сорти» 2 рубля 49 копеек за 400 граммов. Филе ментая свежемороженое, порционное, 18 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют.
5: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается утренним гороскопом. 9:53 прямо сейчас. И мы сейчас с вами поделимся важными тайнами нашими, так, астрологическими.
1: Ну что, овны, смотрите, что говорят вам звезды. Сегодня вы сумеете убедить кого угодно, в чем угодно, особенно если вы в этом заинтересованы.
0: А тельцы сегодня должны быть начеку, чтобы не пропустить какое-нибудь выгодное дельце.
1: А близнецам потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела.
2: Раки, все у вас нормально.
1: Хорошо. Львы в течение дня периодически витают в облаках, но ситуация возвращает вас с небес на землю.
0: Девы, сегодня ваша активность и энергия будет удивлять и заряжать окружающих.
1: Весы, этот день лучше посвятить бизнесу, карьере, переговорам и всему, что с этим связано.
0: Скорпионы, успешный день. Главное, просто не побояться и открыть эту дверь.
1: А стрелец почувствует в себе лидерские задатки и не без оснований.
0: Козероги, если вдруг так получится, что окружающие от вас начнут что-то требовать, а вы это не сильно хотите давать или этим делиться, просто не вступайте в споры, уйдите в сторону.
1: Водолеи, ситуация обещает складываться для вас замечательно, причем даже без особенных ваших усилий.
0: А рыба сегодня...

0: Сегодня день вас заставит, ну, встряхнуться, но в таком в хорошем смысле. Прям приятно встряхнуться, знаете, вот как внезапно виброзвонок телефона в кармане штанов брюк, а вы-то без телефона.
1: Ну что, давай же назовем
0: главного счастливчика дня. Давай назовем. И это у нас сегодня...
1: Это скорпионы, у которых все сегодня сложится даже без больших усилий.
2: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: партнер-шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья. Если вы думаете, что проснулись только-только, пропустили часть утреннего шоу, не переживайте.
1: Все самое интересное мы вам расскажем. Да. Не оставим вас в этом состоянии. У нас утренний дайджест уже через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Ретова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро. Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Реклама.
3: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
4: Мне старое кресло не по приколу.
5: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
4: Наконец-то!
3: Ура!
6: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.

0: Доставка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by. Остался всего

0: 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17 227 1308.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. Как получить пособие по уходу за ребенком до 3 лет, напомнили в Минтруда. Для этого надо обратиться к своему работодателю, а если работы нет, то в орган соцзащиты по месту регистрации. Если пособие по беременности и родам получали, то есть 6 месяцев, чтобы обратиться за пособием по уходу за ребенком, сообщает Белта. Напомню, размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет составляет 1057 рублей. К слову, отдать ребенка в сад в возрасте до 2 лет станет проще. Для этого в Беларуси до конца года откроют дополнительные группы в детских садах, рассказали в Минобразовании. Сейчас в стране работает около 500 групп для детей до 2 лет. К концу года их количество увеличится до 600. К слову, найти детский сад, где есть такие группы, можно на интерактивной карте. Учреждения отмечены желтым цветом, сообщает ОНТ. Театр белорусской драматургии открыл новый сезон. И первое, что показали, спектакль «Ладья роспадши» по исторической повести Владимира Короткевича. В декабре первой премьерой юбилейного сезона станут «Маленькие трагедии» Александра Пушкина в постановке Светланы Науменко. Покажут и главные хиты прошлого сезона, сообщает Белта. И в завершение. В Америке создали полноценный электрический самолет, и он уже завершил первый полет, который длился 27 минут. Воздушное судно работало исключительно на батареях. Лайнер способен преодолеть около 200 километров. Однако этого недостаточно для многих региональных маршрутов, даже с учетом резервного питания. Поэтому разработчики планируют оснастить модель двигателем внутреннего сгорания, что позволит увеличить максимальную дальность полета примерно до 800 километров. Получится что-то вроде гибрида. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь. В Гомеле до 27 тепла и гроза. В Бресте днем будет около 25 градусов, а выше нуля и небольшой дождь. В Гродно до 25 с плюсом и без осадков. В Витебске и Минске сегодня без осадков и плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: А вы знаете что, друзья, мы коротко все самое любопытное для вас еще раз прямо сейчас повторим, чтобы вы ничего не пропустили интересного из утреннего шоу.
1: Мне очень нравятся правила этикета, которые были 100 лет назад для женщин обязательными, а сейчас кажутся какими-то нелепыми.
0: Ну давай одно, мы три.
1: Одно самое классное давай. Расскажу. Быть умной было можно, это даже очень хорошо, но никому нельзя было это показывать.
0: Да ты что?
1: И вот это самое, ты можешь быть хоть 300 раз самой умной девчонкой, но никто об этом знать не должен.
0: То есть ты как бы мне намекаешь на то, что ты строго следуешь этому правилу.
1: Абсолютно,
0: да?
1: Верно. Ты от него не отказалась. Ты даже

0: как ты пальчиком водишь по книге, протирая пыль.
1: Да вот, а оказалось, что просто тогда, да, были вот такие правила.
0: Слушай, а мне очень понравилась история милая такая про маленькую девочку из Англии, которая отправила письмо мини-бегемотику. Ну, есть такая порода бегемотиков, которая...
1: Карликовые бегемотики, да.
0: Они небольшими не вырастают. Вот. И я, ну, и получила от него ответ. Тот расписался, сел попкой на письмо.
1: На бумажку?
0: Да, и ну, и получила такой ответ. Девочка очень довольна. А я вот подумал, знаешь, как здорово. Вот ты как бы бегемотик, но ты больше не становишься, ты карликовый. Вот хорошо бы в жизни, ты вроде сладкого наелся, вроде подруга твоя бегемотик, а ты карликовый, ты тоже, ну...
1: Слушай, а мне эта новость понравилась в другом русле.
0: Каком?
1: Я теперь задумалась, вот когда мы автографы в конце на документы, например, кредит берем.
0: Понял, как ты будешь ставить теперь подпись.

0: Партнер шоу — компания Белтелеком.
1: Теперь моя очередь. Нет, моя.
2: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Это радио Юнистар.

0: Начинаются ставки на хит, и прямо сейчас мы вам расскажем, какие песни мы вам принесли. Ну, а вы можете выбрать одну из наших песен и сами определить, какую будем слушать. Для того, чтобы выбрать в Телеграм, пишите «Сафронов» или «Летово». Таким образом вы делаете ставки на хит.
1: Да.
0: Ну, что ты принесла сегодня?
1: Я напомню, номер 29-610-9950. Мне очень нравится этот хит, потому что там мужчина поет о том, что он готов ради любимой девушки делать абсолютно все. И меня...

0: Тебе любой хит нравится, где мужчина, правильно?
1: Слушай, нет, ну, не всегда, не всегда. Но вот этот говорит, что ради нее готов на все, и вот постулат этот абсолютно меня устраивает. Это, кстати, мировой хит в 2015 году просто, он в этом году, в 2015 вышел и просто свел всех с ума. Уже прошло столько времени, но мы по-прежнему от него можем получить долю удовольствия. Давайте эту долю и получим.
0: Я сегодня скажу просто, друзья, у меня сегодня хит, вот если, знаете, такую штуку, Duolingo, популярную, в которой многие английский язык учат, вот этот хит работает так же, ну, прям на 100% английский выучить не получится, но с алфавитом справимся, если хотите немножечко знания языковые подтянуть, да еще и классную песню послушать, тогда пишите Сафронов в Телеграм.
1: Немножко времени есть, собираем ваши голоса.

0: 16.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу об особенностях сонного туризма и о том, что ваш седан скоро с легкостью может превратиться в пикап.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Радио Юнистар, наконец-то выходные.
2: Реклама.

0: рублей до 3 января 2029 года.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет?

0: Итоги подводим, ставок на хит, вот как распределились места. Ну, сегодня чуть-чуть мне получилось совсем, ну, буквально на несколько голосов тебя переиграть.
1: Да? Ну, да. Все, я ничего против не имею.
0: Твой хит на втором месте.
1: Американский певец Джейсон Дерула выпустил в 2015 году мировой поп-хит «Won't You Want Me?». Вот это и предлагала вам услышать сегодня.
0: Хороший хит, но будем сегодня слушать песню, которую принес я, а это «Гейл». Видишь, A, B, C, D, и Слушай, можно класс. Легко учить алфавит английским с этой песней.
1: Да, да,
0: чем
1: но,
0: мы займемся?
1: Ну, не знаю, не планирую. Все-таки будем отдыхать на этих выходных.
0: Согласен.
1: Хорошего вам времяпрепровождения. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Пока.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Реклама. Галя, у нас замена! Бесплатные белвеб-кассы подвезли.
1: Замените старое кассовое оборудование и терминалы

0: профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
1: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
2: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.

0: за 1 килограмм.
1: Выгодно с Гипбай и Белмаркет.
0: Подробности на gipbo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Это была реклама.
3: Юнистар продолжает заряжать энергией.

0: и, конечно, классной пятницы, чтобы день пролетел незаметно. И для этого продолжим слушать хит за хитом в эфире Unistar. В ближайшие минуты «Magnetic» от Bauza. Не лето, Леша Свик, Олег Майами, не вспоминай в эфире Unistar. Эти слова точно нужно повторять, уходя с работы в пятницу вечером, отправляясь на выходные. Больше не ищи меня, больше не зови меня. Чтобы переключиться от работы, лучше рабочие дела оставлять на работе. Ну а Sober от Pink уже скоро в нашем плейлисте. Это наши музыкальные планы на ближайшие 10 минут. Оставайтесь в компании Unistar. Ну а прямо сейчас новости и коротко о погоде на сегодня.
1: Реклама.
2: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи. Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии. Про тебя. Новый рубеж. Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век бай. С 17 по 23 августа. Скидки на посуду.

0: кодексом. Что мы можем сделать для бизнесменов из этого государства в Юго-Восточной Азии, сообщает ОНТ. Ключевые переговоры двух лидеров состоятся сегодня. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы, и их пора обновлять. Какой будет погода в конце августа, рассказали наши синоптики. В прогнозе на ближайшие дни ливни, грозы и сильный ветер. Однако тепло еще вернется. В течение последней декады августа в стране будет от 18 до 34 тепла. Теплее всего будет на юго-востоке страны. И в завершение, в чат GPT появится реклама. Ее будут показывать только пользователям тарифов Free и Go. Разработчики отметили, что реклама необходима для того, чтобы поддерживать бесплатный и недорогой доступ к чат GPT. Рассказали, как это будет работать. Пользователь может подробно описать задачу, например, подобрать программное обеспечение, спланировать путешествие или выбрать товар. А рекламодатели смогут показывать предложения в момент, когда человек сравнивает варианты и принимает решение. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей Вига Лизинг Авто.
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вегабай.
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь. В Гомеле до 27 тепла и гроза. В Бресте днем около 25 градусов, а выше нуля и небольшой дождь. В Гродно до 25 с плюсом и без осадков. В Витебске и Минске сегодня без осадков и плюс 23. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
4: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом, которые сделают нашу пятницу не только яркой, но еще и приятной. Ведь впереди у нас заслуженные выходные, поэтому делаем громче и слушаем хит за хитом, они ускоряют время.

паузы, хит, который добавляет немного легкости в нашу пятницу. Ведь многие под завершение недели чувствуют эмоциональное выгорание. По опросам, примерно половина сотрудников чувствует выгорание к пятнице. В других выборках треть людей оценивает свой уровень выгорания как высокий или очень высокий. Ну что, цифры жесткие, но объяснимы. Потому что неделя накапливает мелкие стрессы. Почта, совещание, недосып. К пятнице сумма превращается в усталость. И это меняет рабочий процесс. Что с этим делать? Ну, вопрос простых шагов. Расставляем с вами приоритеты, делаем короткие паузы и слушаем музыку. Поэтому давайте сделаем небольшую паузу, откинемся в кресле и

кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
2: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
3: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника.бай или по телефону 242-16-15.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Fast Boy. Music Sounds.
0: Новый хит на Unistar.

Listen to your heart before you tell me goodbye. Ну, слушайте, перед тем, как попрощаться, отличный совет от группы Roxette. Особенно перед тем, как махнуть рукой и уйти с работы на выходные. Только теперь звучит это не просто, знаете, как про любовь, а вот про сумку, кружку, отчет на столе. Ведь после 30 это становится мейнстримом. Рассеянность возрастает. И это не из-за того, что мы становимся чуть менее внимательными, а потому что наша жизнь стала слишком насыщенной. Так что перед тем, как собираетесь уйти на выходные, послушайте сердце, проверьте чек-лист, ключи, телефон, кружку, чувство.

0: Уника, уника.
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника. То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания Ветторг партнер.
2: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
3: Выход в люди.
2: Одно из центральных событий августа пройдет в Березинском заповеднике. 20 и 23 августа в самом сердце белорусской природы пройдет фестиваль славянской мифологии «Шлях Смока». Это один из самых аутентичных и мистических фестивалей страны, посвященный белорусскому фольклору и его главному символу – дракону Цмоку. И это не просто праздник, это квест по древним преданиям. Здесь летают драконы, лешие

0: Авто Бай.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Выучи, школьник, и помни, студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.

эфира сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Здравствуйте. С новостями Леся Никитина. В Беларуси намолотили 8 миллионов 400 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия в лидерах Минской и Гродненской области. Этот год, вероятно, станет рекордным с точки зрения урожая, что позволит превзойти прошлогодний уровень экспорта продовольствия в 10 миллиардов долларов. Как менялись цены в этом году, рассказали в Национальном статистическом комитете. С начала года товары и услуги подорожали в среднем на 2,9%, что значительно ниже, чем у соседей. В России инфляция за полгода составила 4,2%, в Казахстане 5,1%, сообщает Белта. Молочная и мясная продукция, крупы, мука, кондитерские изделия подорожали с начала года в пределах 1-2%. При этом на 1-2% подешевели кофемашины, мультиварки, посудомоечные машины, школьные рюкзаки и некоторые другие товары. Стало известно, когда откроют для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работы планируют к 28 августа, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пятница на календаре, в динамика «Хит за хитом». Это Юнистар, и знаете, пятница — это прилив планов. Кофе с друзьями, кино, маленькие покупки, у кого-то желание лечь и помолчать. Оба варианта хороши, но только после работы. Кстати, соцопросы фиксируют, что люди чаще планируют социалку и развлечения именно на пятницу, потому что пятница помогает отпустить рабочую неделю. Ну что ж, давайте дадим ей это право и начнем отпускать уже эту рабочую неделю через 10 минут в эфире. Мы с вами сыграем в нашу игру «Я знаю пароль». Чтобы стать участником нашей игры, вам нужно оставить заявку в нашем телеграме. Напишите текстовым сообщением всего лишь одну фразу «Я знаю пароль» на номер 610-9950. Пишите к нам в телеграм. Ну а я выберу участника нашей игры. Через 10 минут ему предстоит пройти небольшое испытание, ответить правильно на вопросы. Получится? Участник получит подарок и наши аплодисменты на всю страну. Итак, 610-9950. Пишите «Я знаю пароль». Ну а в эфире пока хит от One Republic «Counting Stars».
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.

0: в заголовке, ну, агрономы, скорее всего, или дачники, которые вот эту землю для рассады покупают, говорят, вот это мега-земля, отвечаю, огурцы такие в прошлом году.
1: Может.
0: Мега-земля.
1: Может.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
5: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
6: Хутка в школу! Мегатоп! Уже готовы! Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп!
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти! Запчасти!
7: АВ-бай! ЭОС! ЭОС! ЭОС! Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
8: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина, тазобедренная, лопаточная часть всего 12,99 за килограмм.
9: Соседи, всегда выгодно зайти.
8: Подробности на соседи.by и по телефону 7290.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
10: Это была

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин але і сланечнікавы ў асартыменце 3,69 за 800 мл. Мартин.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Юнистар.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар, игра «Я знаю пароль». И совсем скоро мы проверим, сможет ли пароль подобрать наша сегодняшняя участница. Я лишь напомню, что победитель получит подарок, если сможет подобрать пароль. А это сегодня сертификат на 100 рублей от «Спортмастер». Сегодня за титул лучшего будет бороться Нина. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Нин, ну, как вы сказали, вы работаете инженером в логистической компании. Нина, ну, неделя пролетела, впереди выходные. Какие планы на выходные?
2: А вот с семьей собираемся на дачу поехать.
1: На дачу. Ну, смотрите, лето пролетело. А вы все лето провели на даче?
2: Нет. У меня еще мама есть в городе Бараныч, там были, отдыхали. И немного в отпуск по Беларуси съездили, в Гродно, в Брест.
1: Нина, ну вы путешественница, ну что тут сказать. Пускай последние выходные этого лета действительно будут яркими и классными для вас. Ну а я хочу вам пожелать нашей игре удачи. Напомню, прямо сейчас вам нужно выбрать одну из трех категорий. Итак, давайте узнаем, какие категории есть у нас сегодня в распоряжении.
0: Одежда. Литература. Спорт.
1: Итак, одежда, литература, спорт. Какая из категорий вам нравится?
2: Давайте одежда.
1: Вы решили добраться до категории одежда. Нин, скажите честно, вы шопоголик?
2: Да.
1: Как много вещей в вашем шкафу помещается?
2: Ой, много.
1: Все понятно. Ну что ж, тогда поехали. Итак, наш сегодняшний вопрос номер один такой. Что в стихотворении Маршака надел вместо шляпы человек рассеянный? Вариант номер один – кастрюлю. Вариант номер два – тазик. Вариант номер три – сковороду. Итак, один, два или три. Это будет первая цифра сковороду нашего пароля. Какую считаете?
2: Сковороду, номер три.
1: Зафиксировали. Идем дальше. Следующему вопросу в категории «Одежда». Какую традиционную одежду носят индийские женщины? Вариант номер один – уги. Вариант номер два – сари. Вариант номер три – джаги.
2: Два.
1: Вы считаете, что это вариант под номером два. Хорошо, зафиксировал. Летим к третьему. Решающему вопросу. Какой женский аксессуар фигурирует в названии сказки Астрид Линдгрен? Вариант номер один – длинный свитер. Вариант номер два – длинный носок. Вариант номер три – длинный чулок.

0: Итак, какие у нас сегодня были ответы? У нас на первый вопрос вы ответили 3 сковороду. На второй вопрос ответили, что это сари, цифра 2. И третий вопрос, длинный чулок, цифра 3. Ну что ж, осталось проверить, подходит этот пароль сегодня или нет.
1: Пароль подобран верно.
0: Нина, я вас поздравляю, да, абсолютно. Спасибо. Верно, вы ответили на 3 вопроса, а значит, вы наша сегодняшняя чемпионка, и вы получаете подарок. А это сертификат на 100 рублей от Спортмастер. Спортмастер дает победителю сертификат и радует покупателя скидками до 50%. Только до 31 августа покупайте выгодно в магазинах Спортмастер на сайте sportmaster.by или в мобильном приложении. Подробности по телефону 8 801 147 77. Спортмастер, ни дня без спорта. Ну а мы с вами сыграем, друзья, обязательно, но уже в понедельник. Пока что слушаем хит за хитом.
1: Я знаю пароль.
2: Рубрику представляет торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени. А у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
4: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
5: Реклама.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Нащелкай на призы. Семечки от Мартина. Купи.

0: 55-55.
1: Головная боль всех родителей – это школьный сезон. Отличная таблетка – это центр распродаж «Аутлета», где есть все для школы и на распродажах. Одежда, обувь, аксессуары и школьные принадлежности – все в одном месте. Ждем вас по адресу проспект Жукова, 44.
2: «Эос, Эос, Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.

0: и произведения отечественных композиторов. Гости вечера – арт-проект «Брендбай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была

0: Плеер в эфире Юнистар, за окном у нас пятница. И знаете, пятница — это индикатор нашей с вами рабочей недели. Есть, кстати, классная корпоративная традиция именно в пятницу – Casual Friday. Она родилась как альтернатива офисного дресс-кода. Работает психологически. Меньше формальностей, меньше напряжений. Поэтому, если ваш сегодняшний образ, вот он удивляет, впечатляет, ну и, возможно, даже немножечко соблазняет коллег, это нормально. Это пятница, поэтому продолжим наполнять ее музыкой и приближать ваши выходные. Pay to Exist от Brax XTN в эфире. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». «Living in a world without you» от Расмус Кора. Но для начала в эфире актуальные новости и прогноз погоды на сегодня.
1: Реклама.
2: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод «Белка» в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
5: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
6: Уют начинается со спокойствия.

0: за 1 килограмм.
1: Выгодно с Гипбай и Белмаркет.
0: Подробности на gipba.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
4: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой

0: 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте. С новостями Леся Никитина. Мьянма рассчитывает расширить сотрудничество с Беларусью сразу по многим направлениям. Об этом заявил президент страны Нина Аун Хлайн на переговорах в узком составе с Александром Лукашенко. В составе мьянманской делегации прибыли не только чиновники, но и бизнесмены. Прошел деловой форум двух стран. Все это позволяет более детально ознакомиться с возможностями Беларуси, ее технологиями и продукцией, уверен президент Мьянмы. Александр Лукашенко сказал о том, что практическая реализация совместных проектов должна начаться уже в будущем году. Как менялись цены в этом году, рассказали в Национальном статистическом комитете. С начала года товары и услуги подорожали в среднем на 2,9%, что значительно ниже, чем у соседей. Например, в России инфляция за полгода составила 4,2%. Молочная и мясная продукция, крупа, мука, кондитерские изделия подорожали с начала года в пределах 1-2%. При этом на 1-2% подешевели кофемашины, мультиварки, посудомоечные машины, школьные рюкзаки и некоторые другие товары. О спорте. Арина Соболенко останется первой ракеткой мира даже после турнира в Цинциннати. Напомню, она там вылетела в 1/8 финала. Соболенко могла сместить Елену Рыбакину, но эта теннисистка не вышла в полуфинал. В первой партии четвертьфинального поединка с полькой Игой Свёнтек представительница Казахстана уступила 1-4 и не смогла продолжить борьбу из-за травмы. И в завершение 10 лучших фэнтези-сериалов последних 25 лет выбрал авторитетный портал Collider. Третье место занял анимационный «Аркейн» по вселенной League of Legends, который стал мощной двухсезонной историей. На втором месте «Игра престолов», на которой выросло целое поколение. На первом месте оказались «Оставленные», где в один момент исчезают 2% населения Земли. Те, кто остались, пытаются пережить эту потерю. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 49 копеек, доллар США – 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 57 копеек. К новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки. International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00, вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь, в Гомеле до 27 тепла и гроза, в Бресте днем будет около 25 градусов, в Ушинале и небольшой дождь, в Гродно до 25 тепла и без осадков, в Витебске и Минске сегодня без осадков и плюс 23.
3: Пятница, пожалуй, лучшее, что есть в рабочем графике, ведь это не время думать о работе, время думать о своих желаниях. Попробуйте, это бесплатный апгрейд вашей продуктивности. Ну а мы же наполним пятницу музыкой, вы в компании Unistar.

Хит за хитом в нашем пятничном плейлисте – это Юнистар. И, кстати, Юнистар и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит нас делать потрясающие фото на смартфон. Ну а профессиональный гид Оксана Зинько расскажет много интересных историй. Следующая фотопрогулка пройдет уже на следующей неделе по дворикам улицы Карла Маркса. Чтобы стать участником, оставьте заявку на сайте unistar.by.

0: Прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Ну а хит за хитом дальше в нашем пятничном плейлисте.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Стало известно о способности одного животного увеличивать нос и уменьшать мозг.
3: Точно нос, да, там?
2: Увеличивать нос, ну так написано.
3: Ну, я не знаю, что за животное, но я знаю огромное количество тех, кто умеет уменьшать мозг и выносить мозг, и делает это легко, так, по щелчку.
2: Боже, о ком же ты говоришь?
3: Да.
2: Никаких представлений.
3: Да-да-да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29.

0: Локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «БНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66. Офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
1: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
2: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка. С 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина, тазобедренная, лопаточная часть всего 12,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Остался всего один рекламный ролик. Диари.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
3: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Сыр полутвердый в ассортименте 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Чипсы «Лейс» сыр 3 рубля 79 копеек за 140 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 17 по 30.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин выроска свиная охолоджаная 17,99 за 1 килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Дивак, slow down, can't stop thinking.
2: На Юнистар.

0: ритуал просто необходим. Закрыть ноутбук, взять чашку, позвать друзей, и жизнь, наконец, начинается. Поэтому не откладывайте этот старт. Пятница не просто конец недели, пятница – начало того, что вы ждете. Ну, а я уже практически там, одной ногой в выходных. Осталось только рассказать вам, что ждет вас в эфире. Mr. Know It All от Эдди Свимса. «Космос» — это «Синяки» от Мота. «I Kissed a Girl» споет Кэти Перри. Ну а скоро в эфире вас ждет Аня Васильева и шоу «Наконец-то выходные». На этом я прощаюсь до понедельника. Меня зовут Саша Козырев. Дальше хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. «Выход в люди» на Юнистар. На Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».

0: Это десятки видов нашего самого известного блюда. От классических бабушкиных до шляхетских с начинками. А еще будут мастер-классы по приготовлению драников. Обещают и ярмарку ремесленников, и конкурсы на самый красивый и самый оригинальный драник. Ну а вечером огненное шоу. Уверен, что здесь будут рады всем. А кормить обещают с настоящим белорусским радушием. Думаю, мы точно уедем оттуда счастливыми и немного круглыми. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
2: Реклама.
1: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай». Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на зоотовары до 40%. Сухой корм для собак «Монш» упаковка 12 килограммов. Всего за 199 рублей.
3: С новой скидкой тебя.
1: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
5: Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
6: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
7: Огненная гора изголодалась.
6: Жертва обстоятельств.
8: Категория 18+.
9: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел. Бел.бай. Информация, которой можно доверять.
10: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый арома голд крема. 500 грамм, всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и византия. 11,99 за 760 миллилитров.
11: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
10: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
2: Остался всего один рекламный ролик.
12: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер «Стоматология Стомика».
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
14: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер.

Ну что, друзья, дождались? На календаре пятница, а значит, рабочие будни официально отправляются в архив. Настроение, я думаю, огненное. И я, Аня Васильева, постараюсь сделать так, чтобы оно таким и оставалось. В ближайшие 3 часа у нас только отборные хиты. Никаких пауз, только любимая музыка, под которой хочется танцевать. Но это еще не все. Сегодня мы не только заряжаем вас драйвом, но и раздаем подарки.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
1: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Конфеты «Мерси» ассорти с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе «Нескафе Классик» 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
2: Наконец-то выходные.
3: Реклама.
4: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
5: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
4: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
0: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefizday.by.
6: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
7: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС.

0: настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств.
4: Категория 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белювелирторг» – сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Здравствуйте. С новостями Леся Никитина. Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Он отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Например, в Беларуси ценят поддержку Мьянмы и белорусской инициативы о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Стало известно, когда откроется для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работу планируют к 28 августа, заявил председатель горосполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы. Их пора обновлять. Лето выбрали не случайно. Это сезон отпусков и каникул, сообщает УНТ. Пенсионерка из Киделя по указке мошенников отнесла 8 500 долларов и 1 000 евро в лес. Об этом сообщает Белта. Аферисты убедили женщину, что ее сбережения в опасности, их якобы нужно срочно передать для проверки. Причем положить в тайник дупло дерева. Деньги оттуда вскоре забрал курьер. Впрочем, звонившая, как установили в милиции,

0: находились за границей. И в завершение жительница Аляски смогла отбиться от разъяренной медведицы весом более 350 килограммов. Как сообщает Белта, помогли ей в этом приемы джиу-джитсу. Зверь бросился на женщину, когда та выгуливала собаку. До медведицы приблизилась, американка нанесла защитный удар ногой. После этого схватка прекратилась, и зверь позволил женщине уйти. Она отделалась легкими царапинами. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 49 копеек, доллар США – 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига» – лизинг-авто. Подробнее на «Вигабай».
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем в Могилеве плюс 22 и возможен дождь, в Гомеле до 27 тепла и гроза, в Бресте днем будет около 25 градусов, в Ушинале небольшой дождь, в Гродно до 25 тепла и без осадков, в Витебске и Минске сегодня без осадков и плюс 23.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая.

Мы тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте. В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются новостями из мира авто. И вот если вы слышите по ночам сигнализацию, то не спешите ругать владельца машины. Может быть, он вовсе не виноват. Вот, например, в одном американском городке жители спокойного района всю ночь, слушая автомобильные сигналы, гадали, кто же из их соседей с ума-то сошел. Загадка разрешилась на следующее утро. Оказалось, в салон одного из незапертых внедорожников забрался медведь. И сам того не желая, оказался в ловушке. Мечущийся по машине зверь то и дело нажимал на клаксон. И хотя это выходило непреднамеренно, все выглядело как комичная медвежья истерика. Впрочем, у владельца машины, мне кажется, именно она и была. Ну, по крайней мере, не до смеха ему было точно. Салон машины полностью разгромлен. И кроме того, в автомобиле сработала подушка безопасности. Нет сомнений, что это стало для медведя особенно неприятным сюрпризом. Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, и сейчас намного чаще буду отвлекать вас с помощью рубрики «Драйв-чат». Вспоминать будем студенческие годы, и это, знаете ли, не только бессонные ночи над конспектами, но и чистая лотерея, где вместо выигрыша можно вытащить интересненькую историю. Вот никогда не знаешь, что тебя ждет в аудитории: сложный билет, строгий профессор или нелепый случай, о котором потом будешь рассказывать еще много-много лет. Вот сегодня настал ваш звездный час, потому что я предлагаю вспомнить тот самый случай на экзамене, который заставил вас посмеяться. Вспоминаем в телеграме Юнистар 610.

Время за хитами пролетает очень быстро, и вот она я, Аня Васильева, с вашими дико интересными историями в драйв-чат. Сегодня я предлагаю вспомнить случай на экзамене, который заставил посмеяться. Сергей пишет. Помню, как-то сдавал семестровый зачет. Принимал завкафедры, и сижу я, значит, в ее кабинете. Тишина, тест решаю. И вот на весь кабинет громко урчит мой живот. Секунд 5 спустя слышу урчание живота своего завкафедрой. Она вся покраснела, а я не растерялся. Достал из сумки шоколад.

Нашего перекуса говорит. Доставай зачетку, Сереж. Ладно, с этим тестом ты меня и так накормил. Вот классная история, все в ней прекрасно, кроме того, что я не понимаю, откуда, как обычно говорят, у голодного студента и шоколадка, и пирожки. Поверю только, если на экзамен сразу от бабули поехали. Наташа пишет: на экзамене по анатомии наш двоечник перепутал медицинские термины и случайно предложил принимать больному слабительное для укрепления памяти. Оправдывая себя, когда преподаватель оглашал оценки, он сказал: зато пациент точно будет помнить, когда у него в последний раз был стул. Так, Наташа, нам срочно нужно знать, куда распределился этот чудо-врач. Мы все вместе к нему не пойдем.

0: детей старше 16 лет.
1: Что сказать мужу, который всю ночь храпел? Ну, или жене. Ну, обычно с мужчинами чаще.
2: Короче, да.
1: Да, спасибо за ваши варианты. У нас есть фавориты.
2: Итак, поехали. Анастасия нам вот такое прислала.
3: Спасибо, мой любимый, за концерт. Я сегодня была в первом ряду, и теперь я твой официально самый преданный фанат.
1: Очень мягко, очень любя.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
0: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
4: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Праздничное агентство «Влады». Минск. Олег Нехта, 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mateoli.by действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17 227 1308.
4: Остался всего один рекламный ролик.
7: Выучи школьник и помни студент. Здоровье – важнейший во всем элемент. Порадуйте четкой картинкой зрачки в Белмедтехнике. Скидки для вас на очки. Акция действует по 8 сентября. Подробности на сайте Белмедтехника Бай или по телефону 242-16-15.
4: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
8: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Наверняка вы уже чувствуете этот легкий ветерок свободы. Это же он, призрак приближающихся выходных. Пятница уже расправляет свои крылья, и мы вместе с ней. Сегодняшний день — это такое приятное предвкушение, когда все дела кажутся уже почти завершенными, а впереди целых два дня, наполненных возможностями. Возможностями отдохнуть, перезагрузиться, встретиться с близкими, заняться любимым делом или просто насладиться моментом. И это все ближе, чем кажется. Но свежий хит все-таки нарисуется в эфире «Юнистар» чуточку раньше. Сразу же после программы «Надо знать» от Димы Николайзина.
1: Наконец-то выходные.
2: Партнер шоу «Препарат Хэфитол».
3: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
1: Наконец-то выходные.
4: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Бетторг-партнер».
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
4: Надо знать.
7: А вы обращали внимание на спортивную обувь?
6: Почти у всех беговых или городских кроссовок у самого верха есть пара дополнительных отверстий для шнурков, которые обычно остаются пустыми. А зачем они нужны, если шнуровки и так хватает? Эти дырочки созданы вовсе не для красоты и не про запас. Они нужны для создания так называемого замка для пятки. Если завязать шнурки через них, обувь зафиксирует стопу идеально плотно. И вот интересный факт. Этот скрытый лайфхак придумали специально для бегунов и путешественников. Правильное использование этих верхних отверстий надежно удерживает пятку, не дает ноге скользить вперед при ходьбе и на 100% защищает пальцы от

0: натирания, а ноги от усталости. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Silver Bumper – On Tonight.
1: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные. Мы продолжаем праздновать наконец-то выходные на Юнистар и вдогонку делюсь с вами интересной новостью. Вот пока многие живут, переживая, а что же подумают люди, одна американская бабуля берет от жизни все. Она обожает активный образ жизни и вечериночки. Это несмотря на то, что этой даме уже 96 лет. Шумные вечеринки, правда, могут выйти боком. Бабушки уже пригрозили выселением из дома для престарелых. Ну а мне кажется, таких людей нужно поддерживать и наоборот всячески поощрять за такие-то инициативы. Впрочем, многочисленные пользователи соцсетей шлют бабуле слова поддержки, а она отважно заявляет, что будет сопротивляться выселению. В конце концов, она платит за свое проживание в доме престарелых и не собирается сидеть тихо только потому, что она пожилая. Вот, и мы тихо сидеть не будем. Потанцуем под хит за хитом, даже в офисе.
2: Наконец-то выходные.
1: Пятница и, наконец-то, выходные. Ну и, наконец-то, рубрика «Драйв-чат», которая мелькает в ближайшие 2 часа намного чаще. И, что еще приятнее, отвлекает вас от очень важных дел. Сегодня говорим про экзамены, точнее, о случаях на экзаменах, которые заставили вас улыбнуться. Ну, слушайте, это не только стресс, недосып и какая-то запара. Порой с этим совсем связаны смешные истории, которые запоминаются на всю жизнь. Вот сегодня, чтобы поднять себе настроение, себе и другим тоже, предлагаю вспомнить тот самый случай на экзамене, который заставил посмеяться. 610-9950, код 29, телеграм Юнистар, все сюда.
2: Реклама.

0: 23 января 2029 года.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.

0: Медикамент.
1: Медикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
3: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Пик-Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на лайф

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи. Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Это была

0: Ну что, возвращаясь к вам с рубрикой «Драйв-чат», и сегодня мы вспоминаем смешные случаи на экзамене. Ника пишет: «Наш однокурсник Ваня на зачете взял и вырубился. И ладно бы он просто спать начал, так он еще и похрапывал. Как назло, это был предмет самого строгого преподавателя». Остальные, в общем-то, мысленно уже попрощались со стипендией, а профессор к нему подошел. Все затаили дыхание, и вдруг он молча взял со стула куртку этого парня и аккуратненько накрыл его плечи, ну, потому что с окна дуло. Потом повернулся к нам и грозно, но шепотом сказал: «Если кто-то из вас его сейчас разбудит, пойдет на пересдачу вместе с ним. Пишите молча». Вот вам и строгий преподаватель. Ну, а я помню, когда на экзамене не знала ответа на свой билет, а преподаватель был крайне против шпаргалок и вот этих вот подсказок, поэтому я взяла листочек, оторвала маленький кусочек и отправила записку самому преподавателю. Он не растерялся и написал мне правильный ответ. Иногда самый грозный преподаватель самый добрый внутри. Женя пишет: «Парень сдал сложнейший экзамен по теории электрических цепей благодаря тому, что просто громко и уверенно нес бред с умным выражением лица». Итак, нынешние студенты, запоминайте, потому что это действительно тоже схема рабочая. Ну а мы продолжаем вспоминать свои смешные случаи на экзамене и делиться ими в телеграме не стар 610-9950, код 29.
1: Наконец-то выходные.
0: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за...

0: Пятница – это маленькая жизнь, и прожить ее нужно ярко. И Юнистар вам в этом поможет. Впереди только главные хиты, которые вы знаете, которые вы любите. Ну и, конечно же, подарки. Мы приготовили для вас кое-что особенное, так что не переключайтесь. Делаем звук громче. Пятница начинается прямо сейчас.
1: Наконец-то выходные. Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
2: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Бумага туалетная «Флория» 1 рубль 99 копеек за 4 рулона. Масло сливочное «Брест-Литовск» 4 рубля 39 копеек за 180 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 7200.
3: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
4: Реклама. Рекламная игра «Хочу ли» в маяке. Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Святой Источник». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
0: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Беларуси «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальный гость – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метатрик Ветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Важные новости и интересные истории. .бай любит своих читателей. Новости.

0: Афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.
1: В школу с Коминтерн. До 31 августа при покупке детского ассортимента каждому покупателю подарок. Встречайте новый учебный год стильно с Коминтерн. Подробнее на сайте comintern.by и по телефону 8029-326-33-34.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.ру».

0: Здравствуйте. С новостями Леся Никитина. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса во всех ключевых направлениях. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Приоритетом, по словам белорусского лидера, является экономика. На решение этой задачи работают сразу несколько совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Перед выходными у границы с Польшей и Литвой скопилось более 4000 машин, об этом сообщает ДНТ. Сегодня перед польскими пунктами пропуска Кузница-Белостоцкая, Бобровники и Тирасполь в очередях стояли около 2500 легковых автомобилей. За сутки польская сторона пропустила лишь 29% от нормы. Минчанина насмерть придавило деревом в Логойском районе, об этом сообщает агентство «Минск Новости». Сосна упала прямо на палатку, в которой тот отдыхал. Ее вырвало с корнем от ветра. Следов чего-либо стороннего вмешательства следователи не обнаружили. А пилоты и бортпроводники подвержены сравнительно высокому риску развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из США. Все дело в космической радиации. Экипаж воздушного судна регулярно находится под воздействием этого вредного излучения. Ученые, однако, уточнили, что в их исследовании не рассматривается роль других факторов, связанных с работой в небе. Например, частое нарушение циркадных ритмов из-за ночных смен. А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 49 копеек, доллар США – 2 рубля 98 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 57 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 19 тепла, возможно, гроза, в Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18, в Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза, в Минске ночью обещают плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями и плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь, в Гомеле плюс 34, без осадков, в Гродно плюс 23, возможен дождь, и в Могилеве плюс 32. Гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: свой седан, за нас уже придумали. Французы. Там рассказали, как превратить любой седан и хэтчбэк в, та-дам, пикап. Теперь идею хотят запатентовать. Stellantis предлагают увеличить объем багажника за счет задней двери. Нижняя часть двери превращается в ровную площадку, как борт у пикапа, или у некоторых внедорожников, включая Land Rover Discovery предыдущей генерации. И вот благодаря такой плоской поверхности внутрь легко помещаются длинные предметы, для которых обычный хэтчбэк или седан не приспособлен. Эксперты считают, что внедрить это в серийное производство сложно, хотя и вполне реально. Вопрос лишь в том, насколько прочными и сложными, а еще и дорогими, должны быть петли и всяческие разные амортизаторы. В общем, поживем, увидим. Но знайте, что скоро и такое будет возможно. Наконец-то выходные. Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, ну а мы с вами будем играть через несколько минут в игру «Ценный кадр». И сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто обожает Мела Гибсона и пересмотрел раз 100, чего хотят женщины. Ну, даже если смотрели всего один раз, у вас хорошая зрительная память, то вы тоже имеете все шансы на успех. Прямо сейчас можете дозваниваться в студию прямого эфира 242-9950, код Минска 8017. Ну а победитель, тот человек, который правильно ответит на мой вопрос в финале, получит два пригласительных билета на автофестиваль Vintage Day. Итак, сегодня вспоминаем фильм «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном и звоним по номеру 242-9950, код Минска 8017, прямо сейчас. Юнистар.
1: Юнистар.

Наконец-то выходные на Юнистар. Мы продолжаем праздновать пятницу. Ну и, конечно, в перерывах слушать хит за хитом и стараться выиграть для себя любимого классные подарки. Сегодня такая возможность будет у Марии. Именно она дозвонилась к нам в студию прямого эфира. Мария, добрый день. Ага. Что-то пошло не так. Мария очень хотела выиграть. Ну, в таком случае, раз звонок сорвался, давайте играть все вместе, вспоминая фильм. Но раз так вышло, давайте так. Я не буду предлагать вам сегодня три варианта ответа, а вы просто сами продолжите сюжет, а то это будет слишком легко. Ну что, сегодня, как я и говорила, вспоминаем фильм «Чего хотят женщины». Вышел он в далеком 2000-м и был очень успешным в прокате. Ну а главный герой – Ник Маршалл, ловелас, детство которого прошло в женской гримерке шоу «Бурлеск». Там, где, собственно, его мать и танцевала. Ну да, Мел Гибсон очень хорошо вошел в роль. Ну а теперь давайте вспомним. В агентстве представляют новую сотрудницу Дарси. Она предлагает свой креативный подход к рекламе и выдает всем на совещании набор всяких женских штучек. Крем от морщин, тушь, лак для ногтей, колготки и так далее. И вот дома Нику предстоит думать, как это рекламировать. И вот он примеряет это все на себе. Идет в

0: заснул.
1: Пытается натянуть колготки и после ссоры с дочкой включает это. Что это? Итак, прилетают правильные варианты, но сперва хочется поделиться неправильными. Кто-то посчитал, что он включает электробритву. Ну да, конечно, в колготках только электробритва нам и нужна. Стиральная машинка? Ну, конечно же, это фен. Именно с ним он падает в ванну и получает удар током, после чего, собственно, и начинает слышать женщин. Так, я прямо сейчас отправляюсь в Telegram Unistar искать победителя. Уже буквально через пару секундочек напишу вам. Ну и напомню, что вы получаете 2 пригласительных билета на автофестиваль Vintage Day. 29-30 августа в футбольном манеже Минска пройдет одна из крупнейших в СНГ выставок ретро-автомобилей и мотоциклов. На одной площадке соберется более 400 экспонатов от дореволюционной классики до изысканных авто современности. В программе интерактивные зоны для всей семьи, конкурсы, уютные зоны отдыха и отличный фудкорт. Организатор ООО «Зион Глобал». Плюс 37529-675-24-16.
2: Рубрику представляет интерактивная выставка ретро-автомобилей «Винтаж Дэй».
3: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by. В будни утром на «Юнистар» всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
4: Расскажу не о каком-то новомодном слове из Америки, а скорее о нашем, о родном, о старославянском.
5: Так.
4: Изгваздать.
5: Ой, еще раз повторю.
4: Изгваздать.
5: Изгваздать. Это мне, знаешь, кажется, когда ты вот попросила подружку, у тебя платье, ты ей одолжила, она тебе вернула все изорванное, грязное. Что ты с платьем сделал? Все его изгваздало. Ну,
4: примерно так оно это и означает, да.
0: Да.
4: Все верно. Слово произошло еще в первом тысячелетии до нашей эры. По крайней мере, так мне заявил чат-GPT от гвазда.
5: Он что тогда, означает... кстати, существовал. Ты в первую очередь GPT появился.
0: Подумала.
4: На скалах отвечал.
5: Знаменитый наскальный GPT.
0: Так, ну что, что?
4: Означает слякоть, грязь и тому подобное.
3: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
6: Реклама.
3: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
6: Важные новости и интересные истории. .by любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. .by.

0: мечты сложи.
1: Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
2: В кино с 20 августа. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Янг Ли и Сальма Хайек.
3: Огненная гора изголодалась.
2: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске.

0: Ну что, друзья, финишная прямая, пятница, вторая половина дня, и все мы чувствуем этот сладкий привкус свободы. Я знаю, что мысли уже где-то на вечеринке или в парке, или на диване с сериалом, а не в отчетах, поэтому предлагаю сделку. Вы доделываете свои дела, а мы берем на себя музыкальное сопровождение, и мы сделаем все, чтобы эти последние рабочие часы пролетели максимально легко и незаметно. Поэтому для настроения ловите свежий хит. Но сперва тут Дима Николайзин и программа «Надо знать».
1: Наконец-то выходные. Партнер шоу «Препарат Хафитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хафитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хафитол – сила артишока. Хафитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индер, Франция, реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
4: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
3: Надо знать.
6: А вы задумывались, зачем на донышке большинства керамических кружек сделаны небольшие выемки?
5: Кажется, что дно посуды должно быть идеально ровным, чтобы она устойчиво стояла на столе. Но дизайнеры продумали все до мелочей. Эти вырезы очень помогают нам во время уборки на кухне. Если бы дно кружки было абсолютно плоским, то при мытье в посудомоечной машине на перевернутом донышке скапливалась бы целая лужица воды. А благодаря выемкам вода просто стекает по краям, и вы достаете посуду совершенно сухой. Кроме того, эти пазы не дают мокрой кружке намертво присосаться к гладкому столу. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
3: «Надо знать».
7: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
8: Кайго и Макс Макнаун. «Take me back».
7: Новый хит на Юнистар.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются в пятницу, но многие уже мечтают, как завтра не будут просыпаться под будильник. И вот тут вдогонку очень кстати будет новость о сонном туризме, который набирает популярность среди работающего населения. Больше половины путешественников, а это 52%, едут в отпуск только с одной целью – полноценно отдохнуть. Статистика показала, что чаще всего люди сталкиваются с хроническим недосыпом из-за просмотра соцсетей и сериалов поздно вечером, а также из-за стресса и работы. Отдельным трендом становится цифровой детокс. Многие отключают интернет во время отпуска, чтобы лучше восстановиться. Ну а чаще всего путешественники едут высыпаться в Турцию, Таиланд и Египет. И тут у меня вопрос. Зачем платить больше, если дома спать можно совершенно бесплатно? Уже буквально через пару минут будем закругляться с нашей рубрикой «Драйв-чат» на сегодня. Поэтому, если есть у вас история о смешном случае на экзамене, непременно поделитесь ей. 610-9950, код 29. А через пару минут я расскажу, как любимый парфюм помог Маше сдать экзамен. Ну, а вы пока вспоминайте свои истории.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Ultranate. I'm moving to the sun.

0: Mr. Know It All. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017 300.

0: спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
1: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mattioli.BY действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-13-08.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Не жди приглашения. Приходи на день рождения 21 век Бай. С 17 по 23 августа. Скидки на бытовую химию до 40%. Стиральный порошок Тайд для чувствительной кожи 6 килограммов всего за 31,99.
8: С новой скидкой тебя.
7: 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
11: Лето уходит, а разумная экономия в «Маяке» продолжается. Конфеты «Тоффифи Шоколад» 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе молотый «Лавацца Крема Густо» 17 рублей 69 копеек за 250 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
12: Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.

Закругляемся на сегодня с рубрикой «Драйв чат». И вот они, финальные сообщения о случаях на экзамене, которые заставили посмеяться. То самое ранее анонсированное мною сообщение от Маши. «У меня были счастливые духи», пишет. Небольшая такая баночка, но я просто так их не использовала. Только перед важными событиями. И вот как раз

0: сильно переживала перед экзаменами, поэтому нормально так надушилась. И знаете, что в итоге? Я устно ответила лишь половину одного вопроса. У преподавателя обостренное обоняние. Он попросил меня удалиться, потому что не выдерживает резкого запаха. Поставил 5. В общем, спасибо любимым духам. Если вы еще не верите в то, что счастливые вещи действительно приносят удачу, вот вам, пожалуйста, поучительная история от Маши. Никита, перед первой сессией на первом курсе старшие нам рассказали, что один преподаватель дарит тем, кто сдает на отлично, разные вкусности, мол, у него такая фишка, ну, типа мотивация. Мы, естественно, оживились. Не каждый день за пятерку дают такой бонус. Готовились всю ночь, писали, зубрили. Пришли на экзамен, выдали все, что знаем, сидим довольны и думаем, ну все, где там наш мясной этот бонус? И вдруг преподаватель как выдает в конце. В этом году, мол, решил по-другому. Отличники и так стипендию получат, а вот троечники без ничего останутся. И начал раздавать запасы провизии тем, кто еле-еле вытянул. Вот в тот момент мы чуть не разревелись. Да уж, все эти истории еще раз напоминают о том, что студенчество – это прекрасная пора, когда даже из самой непонятной ситуации можно выйти победителем, даже когда ты троечник. А можно вооружиться харизмой, верным котом или парфюмом, как у Маши. В общем, ни пуха, ни пера всем, кому зачеты еще только предстоят. Ну а мы с драйв-чатом на сегодня прощаемся и отправляемся дальше слушать хит за хитом на Юнистар.
1: Вы слушаете радио Юнистар.

0: Наконец-то выходные на Юнистар продолжаются. Пятница, вечер, и в воздухе уже витает предвкушение отдыха. Если вы сейчас сидите за рабочим столом и поглядываете на часы, не переживайте, вы такие не одни. Давайте дотянем этот день красиво. Я Аня Васильева рядышком, чтобы скрасить ваш финиш. Отличная музыка, минимум лишних слов и максимум позитива. Мы с хитами сделаем все, чтобы последние рабочие часы прошли легко, а настроение стало по-настоящему пятничным. Через пару минут ловите порцию чистой энергии. Ну и, конечно же, новости.
1: Партнер шоу «Сеть магазинов Копеечка».
2: Копеечка рядом, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Конфеты «Мерси» ассорти с кокосом. 14 рублей 99 копеек за 250 граммов. Кофе «Нескафе Классик» 9 рублей 99 копеек за 95 граммов. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 17 по 30 августа. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.
0: Реклама. Кофе купил.
3: Вернулась.
0: Билеты в кино.
3: Вернулась.

0: mobilnet.by или по телефону 120.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челюскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
0: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
2: Цікавыя гісторыі і адметныя навіны. .бай. Зараз і на беларускай мове. Даведайцеся, куды адправіцца ў падарожжа, што пакаштаваць акрамя дранікаў. Чытайце .бай. Тут кожны дзень нешта свежае і захапляльнае.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета!

0: Здравствуйте. С новостями Леся Никитина. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Приоритетом, по словам белорусского лидера, является экономика. На решение этой задачи работают сразу несколько совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Как менялись цены в этом году, рассказали в Национальном статистическом комитете. С начала года товары и услуги подорожали в среднем на 2,9%, что значительно ниже, чем у соседей. В России, например, инфляция за полгода составила 4,2%. Молочная, мясная продукция, крупы, мука, кондитерские изделия подорожали с начала года в пределах 1-2%. При этом на 1-2% подешевели кофемашины, мультиварки, посудомоечные машины, школьные рюкзаки и некоторые другие товары. На дне ущелья Карумду в Кыргызстане найдены тела трех альпинистов. Предположительно, это граждане Белоруссии и Литвы. Об этом сообщил глава Федерации альпинизма и скалолазания этой страны, передает УНТ. Спасатели теперь ждут устойчивую погоду, чтобы подтвердить эту информацию, а затем транспортировать тела в город Ош. И в завершение китайский стартап, он называется DexAI, продемонстрировал киберлошадь своего производства. Это четвероногий робот с ИИ, на котором действительно можно ездить верхом. Робот имеет заявленный запас хода около 40 километров и разгоняется примерно до 40 километров в час. Благодаря конструкции, имитирующей четвероногое животное, он может перемещаться даже по сложной местности, включая крутые склоны, гравий и грязь. А вот какие курсы валют установил на понедельник Национальный банк. Евро – 3 рубля 48 копеек, доллар США – 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. 23 августа у Дворца спорта состоится фитнес-рейв с 500 батутами на свежем воздухе у реки International Jumping Convention 2.0. В программе пиротехническое шоу, живой рок-концерт кавер-бенда и диджей-сеты. Начало в 13.00, вход бесплатный. Организатор – городской фестиваль «Настроение лета». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей «Вига Лизинг Авто».
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на...

0: этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вига.бай.
1: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 19 тепла, возможно, гроза, в Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18, в Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза, в Минске ночью обещают плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями и плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь, в Гомеле плюс 34, без осадков, в Гродно плюс 23, возможен дождь, и в Могилеве плюс 32. Гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
2: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
3: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни достаточно.

0: опасными, поэтому альтернатива в виде электротяги имела популярность. Аккумуляторы, которые позволяли авто ехать без подзарядки 128 километров, разгонялись максимум до 32 километров в час. Естественно, все это, я про аккумуляторы, давно пришли в негодность. Вместо них стоят современные, и мощность их, к сожалению, не указана. Вот было бы интересно, с какой скоростью вот эта вот карета поедет. Я не зря сказала карета, потому что внутри салон с плюшевым ковролином. Водитель вместо сидения на диване может расположиться, и стоит он вдоль задней стенки салона, а пассажиры сидят перед ним на вращающемся стуле и небольшом пуфике. Звучит это как будто бы машина из моего сна, но она реально существует. А еще в салоне установлены шторки на окнах и встроенные вазы для цветов. Ну, правда, почти карета. Учитывая состояние, невероятную историю и эксклюзивность, машинка ушла с молотка за немалые 100 тысяч долларов. Да уж, мне такое только снится. Уверена, каждому из вас пора взбодриться, поэтому прямо сейчас сыграем в игру «Прозевать невозможно». Тут важна ловкость рук и никакого мошенничества. Кто опередит всех сегодня и заберет подарок, узнаем уже очень скоро. Ну а сейчас напомню правила игры. Вот-вот в эфир ворвется хит от Вани Дмитриенко. Ваня устал, поэтому докажет это, сладко зевнув. А вот ваша задача – понять, какое слово он прозевал, и первым прислать его в Telegram Unistar 610-9950 – код 29. Победитель получает в подарок сертификат на квест в клаустрофобии. Ну что ж, мотивация получена, а теперь нажимаю на плей.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Помогите дышать.
0: Зевок был, вы в этом убедились, и, конечно же, полетели правильные ответы. А вот кто из вас был первым, расскажу через пару минут.
2: Наконец-то выходные. Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: Ваня Дмитриенко сегодня пел для нас и зевнул, но ура, вы с заданием справились. От вас ничегошеньки не утаишь, но все-таки давайте вспомним, как это было. Сверяемся.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Помогите дышать.
0: Зачем ждать долго, если можно свериться прямо сейчас? Правильный ответ в

Упущенное слово «люди». Пользователь предпочел остаться неизвестным, так что будем меняться. Как всегда, по тому же плану действуем. Я вам лайк, а вы мне имя. И уже в понедельник с вами свяжется наш редактор и расскажет, как и где забрать подарок. Ну а вы, как победитель, получаете в подарок сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Unistar. Телефон 29 710 87 13, сайт phobia.by. Ну а мы едем дальше. Хотя не факт, что кто-то едет, потому что в столице пробки достаточно крупные. Затруднения наблюдаются на Лобанка от Одинцова до Притыцкого. Ленина от Интернациональной до Кирова тоже вижу пробку. Долгиновский тракт от Орловской до Новаторской. Ленина от Пешеходного моста до проспекта Независимости. И из метро Кабедули в Первомайское, Ульяновское от Козлова до Ленина. Всем нам счастливой дороги домой, ну или... В выходные под хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет.
1: Быть умной было можно, но нежелательно. Ну, то есть, как бы, вот не надо было умничать во время разговоров. Да, поддержать беседу. Ой, какая погода, кажется, дождик пойдет. Вот
2: это можно. Летова, ну, я тебе скажу, что неважно, что это было 100 лет назад, ты и сейчас можешь в беседе сказать: ребята, извините, не мое.
1: Да.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Важные новости и интересные истории. Точка Бай любит своих читателей. Новости, афиша, курсы и погода – все полезное на одном портале. Точка Бай.
8: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
9: Остался всего один рекламный ролик. Горячее предложение в 3 цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены. Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер «Стоматология Стомика».

0: продолжаем двигаться в ритме нашей пятницы. Повторяем, наконец-то выходные, и слушаем свежие хиты. Буквально через пару минут такой ворвется в наш эфир. Это же глоток свежего воздуха в такую-то погоду, и тем более перед выходными. Это просто необходимо. А еще это классная возможность отвлечься от важных дел. Но это через пару минут. А сейчас отвлекать нас исключительно полезными советами будет мой коллега Валентин Середа.
1: Наконец-то выходные. Партнер шоу «Препарат Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей.

0: старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
2: С четверга по неделю – бомба выходного дня!
3: У гандлёвых крамах «Мартин» алей слонечниковый у ассортименте 3,69 за 800 миллилитров. «Мартин» – это выгодно!
4: «Мартин Бай» 44,569,33.
5: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
5: Красная смородина – одна из самых полезных садовых ягод, которая ценится за освежающий кисло-сладкий вкус, богатый витаминный состав и многочисленные полезные свойства. О них сегодня и поговорим. Разбираемся, чем полезна красная смородина. По словам медиков, главное достоинство красной смородины – это ее богатый химический состав. Ягоды содержат большое количество витамина С, который является мощным антиоксидантом, способствует укреплению иммунной системы, участвует в синтезе коллагена и помогает защищать клетки организма от действия свободных радикалов. Именно поэтому регулярное употребление этих ягод помогает поддерживать здоровый цвет лица и общее состояние кожи. А еще в красной смородине есть витамин А, необходимый для здоровья кожи и зрения, витамин группы В, поддерживающие нормальную работу нервной системы и обмен веществ, а также витамин К, участвующий в процессах свертывания крови и укрепления костной ткани. Среди минералов особенно выделяются калий, магний, кальций, железо, фосфор и марганец. Калий способствует поддержанию нормального артериального давления и работы сердца, магний участвует в функционировании мышц и нервной системы, а железо необходимо для образования гемоглобина. Не менее важна польза красной смородины и для сердечно-сосудистой системы. Калий способствует поддержанию нормального артериального давления и водно-солевого баланса, а антиоксиданты помогают защищать сосудистую стенку от повреждений. Пектины и пищевые

0: уровень холестерина. Эксперты говорят, что наибольшую пользу приносят свежие ягоды, поскольку они сохраняют максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Но если вы хотите сохранить ягоды на зиму, то лучшим способом заготовки считается замораживание, поскольку оно позволяет сохранить значительную часть полезных веществ. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни. Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Партнер — компания Белтелеком.
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Ариана Гранде. Kiss me.
1: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом. Наконец-то
1: выходные. Я столько раз за сегодняшний день повторила «наконец-то выходные», и только сейчас ко мне пришло осознание. Только сейчас, когда я решила рассказать вам о том, что ждет нас всех на следующей неделе. Это я вам так намекаю на деловой гороскоп. Ну что, Овны,

незнакомые задачи и повышать свои навыки, потому что это скоро понадобится. Тельцы, учитесь отвечать отказом на раздражающие просьбы и устанавливать личные границы. Это касается как взаимодействия в коллективе, так и в общении с незнакомыми людьми. Что касается второй половины недели, то она пройдет под знаком учета финансовых ресурсов и может слегка расстроить полученным результатом. Близнецов ожидает удача во всех делах, за которые они готовы взяться в самое ближайшее время. Давно планировали сложные проекты? Они обязательно принесут мощную отдачу. Может быть, вы кого-то хотели пригласить на свидание? Перед вами не смогут устоять. И даже семейным знаком полезно обсудить с близкими спорные темы. Вы получите неожиданную поддержку. Раки. Неделя пройдет под знаком переоценки некоторых вещей. Какие-то из них отойдут на второй план и позволят ракам начать думать не эмоциями, а разумом. Сейчас вы можете принять действительно важные и очень продуктивные решения в сфере карьеры или бизнеса, которые пусть и дадутся нелегко, но однозначно будут правильным выбором. Львы захотят обновить имидж как внешний, так и внутренний. Происходящие перемены будут обусловлены некоторыми событиями и влияниями ваших новых знакомых, но звезды не советуют играть чужие роли и пытаться добиться чего-то одобрения. Просто будьте собой. Это всегда работает и всегда работает лучше всего. Девы, к вам скоро могут поступить серьезные претензии со стороны близких людей. Чтобы избежать конфликтов, сконцентрируйтесь на семейных и личных отношениях, ненадолго отодвинув карьеру на второй план. У весов наметится цейтнот срочных дел с самого начала недели. Справиться с ними поможет грамотный тайм-менеджмент и внутренний настрой на победу. Скорпионы, вам не стоит игнорировать сигналы уставшего организма. Снизьте рабочую нагрузку, хотя бы временно откажитесь от проектов. Это не сильно ударит по бюджету, а вот здоровье повысит точно. Стрельцы, несмотря на разгар лета, вам критически важно сосредоточиться на имеющихся проектах. Сейчас ответственность и внимание к мелочам решают все. Если вам не хватает ярких эмоций, слегка повысить тонус поможет однодневная поездка в живописные места, ну или как минимум вечер, проведенный в кругу старых друзей. У козерогов возникнет риск впадать в крайности во все, за что бы они ни брались. Но не забывайте, пожалуйста, про золотую середину, как при обсуждении личных отношений, так и в коммуникациях с начальством и коллегами. В противном случае можете сильно испортить отношения и долго будете раскаиваться в содеянном. Под конец недели вас ждут удивительные новости. Следующая неделя водолеям подкинет немало препятствий, начиная с понедельника. Главное, это не паниковать, ведь, как известно, у страха глаза велики. Или велики? Нет, все-таки велики. Разбирайтесь с поступающими задачами последовательно и не хватайтесь за несколько дел одновременно. У вас получится закончить все проекты как раз до следующих выходных, а там уже и переведете дыхание. Рыбы мои, вас ждет очень хорошая неделя. Она идеально подходит для цифрового детокса. Что звезды говорят? Отключите телефон и отправляйтесь куда-нибудь на природу с компанией близких людей. Сейчас временное отстранение от новостей и потока данных обновит вас, рыбки мои, и позволит увидеть четкий курс дальнейших действий, чтобы и дальше вы могли идти к заветной мечте. Вот такой вот он был деловой гороскоп на следующую неделю, а далее еще одни предсказания, только уже о пробках поговорим. И сразу же после звездных предсказаний ловите информацию о пробках. Хочется тут, знаете, тоже так немножечко поиграть и сказать: вижу пробку на Козлова, на проспекте Машерова. От Платонова до Максима Богдановича притормозить придется на Немиге, на Максима Богдановича от Романовской слободы до проспекта Машерова. Ульяновская улица, там машины едут медленно, по Первомайской, впрочем, тоже. На Змитрака Бедули пробка от Энгельса до улицы Козлова. Улица Янки Купалы, Стражевская, от Куйбышева до проспекта Машерова. Много машин, впрочем, как и на Смоленской, от Захарова до Ленина. Всем счастливой дороги, ну и, как всегда, время в пробках мы измеряем не минутами, а хитами.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Altrunate. I'm moving to the

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Номер один. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.

0: за 1 килограмм. Выгодно скипай Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: 18 сентября в Минске пройдет выставка-презентация «Содружество». Место встречи более 1000 специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Забронируйте стенд и представьте свои продукты профессиональной аудитории. Найдите новых клиентов, партнеров и полезные деловые контакты. Подробности на сайте sodrushestvo.by.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.

0: Доставка настоящего кофе.
1: Телефон 29-102-52-52.
2: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Можно бесконечно долго смотреть на три вещи.
5: Две купил сам, а третью получил за бонусы. За двойные бонусы. Теперь ты вдвойне молодец. Покупай товары для ремонта в ОМА, оплачивай картой Альфа-банка и возвращай 3% Альфа-бонусами и 7% бонусами ОМА. С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер Оршанский мясокомбинат.

0: теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
1: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Наконец-то выходные, и мы закругляемся, но это касается только нашего пятничного шоу. Самое интересное ждет вас впереди, поэтому уступаю место у микрофона Вадиму Савину. Он собрал самые свежие хиты. Так что будем прощаться. Пусть ваша пятница будет просто великолепной. Завершайте свои дела с улыбкой и отправляйтесь встречать свои заслуженные, я уверена, выходные. Я желаю вам провести их так, чтобы воспоминания грели вас всю следующую неделю. Аня Васильева была тут. Услышимся в понедельник. Пока! Это
1: радио Юнистар.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: и до 3 января 2029 года.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то!
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
6: Впереди хороший знак.
7: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: Вас. Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для

Белювелирторг. Украшения, которые радуют. Выгода, которую нельзя упустить. По 31 августа. Подробности по телефону 029 395 7395 и на белювелирторг.бай.

0: Здравствуйте! С новостями Леся Никитина. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса во всех ключевых направлениях. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Приоритетом, по словам белорусского лидера, является экономика. На решение этой задачи работают сразу несколько совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Перед выходными у границы с Польшей и Литвой скопилось более 4000 машин, об этом сообщает УНТ. Сегодня перед польскими пунктами пропуска Кузница-Белостоцкая, Бобровники и Тирасполь в очередях стояли около 2500 легковых автомобилей. За сутки польская сторона пропустила лишь 29% от нормы. Минчанина насмерть придавило деревом в Логойском районе, об этом сообщает агентство «Минск Новости». Сосна упала прямо на палатку, в которой тот отдыхал. Ее вырвало с корнем от ветра. Следов чего-либо стороннего вмешательства следователи не обнаружили. А пилоты и бортпроводники подвержены сравнительно высокому риску развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из США. Все дело в космической радиации. Экипаж воздушного судна регулярно находится под воздействием этого вредного излучения. Ученые, однако, уточнили, что в их исследовании не рассматривается роль других факторов, связанных с работой в небе. Например, частое нарушение циркадных ритмов из-за ночных смен. А вот какие курсы валют установил на понедельник Национальный банк. Евро – 3 рубля и 48 копеек, доллар США – 2 рубля и 97 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. К новостям компании день рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до минус 65% и получайте дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Выставка «Мотор-шоу» переносится с осени этого года на май 2027-го. Организаторы решили вернуть автосалон к привычному весеннему формату. За это время на рынке появятся новые бренды и модели, а дилеры успеют подстроиться под новые правила ввоза электрокаров. Точные даты проведения «Мотор-шоу» объявят позже.
1: Партнер новостей – препарат «Хэфитол».
2: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хэфитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хэфитол – сила артишока. Хэфитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
3: А сейчас давайте узнаем.
0: В Бресте сегодня ночью 19, тепла, возможно, гроза. В Витебске плюс 14. В Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18. В Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза. В Минске ночью обещают плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями и плюс 26. В Витебске 27, тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. И в Могилеве плюс 32, гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
3: Самое время узнать обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта, от Логойского тракта до Всехсвятской, Новонеева, от Долгобрудской до проспекта Рокоссовского.

0: Star. С этой минуты здесь я, Вадим Савин. Желаю вам отличного настроения и классных выходных. И представляю наш обновленный хит-парад. Включайте его в прямом эфире Unistar по пятницам в 17, по субботам в 4 дня и по воскресеньям в 10 утра. И слушайте в это время много, очень много вашей любимой музыки.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 20.
0: На разогреве у нас покорившая абракадабру Леди Гага. Вот кто уже 72 недели контролирует у нас баланс хаоса и гармонии. Слушаем.

Это хит-парад «Юнистар», который вы обновили накануне предпоследних выходных лета, и «Miles Away» получает у нас 19-й номер по сумме ваших голосов на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении. Для проекта «Оффенбах» это не самая урожайная неделя лайков, у ребят минус 3 в рейтинге. И в это же самое время у нас появляются очень классные претенденты.

0: претендент.
1: Вы только послушайте, кто у нас тут. Это Биби Рекса. Биби Рекса в эти дни уже штурмует вершину гини-чарта предыдущим синглом New Religion, ну и вместе с ней вот в этой новинке Дэвид Гетта, чей недавний хит Gone Gone Gone все еще в нашем топ-листе. Ну а The Sad Girls для Дэвида и Биби — это их уже пятый дуэт и суперхит, покоривший мировые чарты, хотя совместных песен у них гораздо.

0: девушки. Перед релизом Дэвид Гетта активно рекламировал трек в своем инстаграме. Ну а потом новинка отлично вписалась в эстетику социальных сетей. Под Sad Girls пользователи делились летними эмоциями, настроением вечера, атмосферой ночного клуба. Ну и кроме чартов и соцсетей, эта новинка получила миллионы стримов на топовых платформах. Так что самое время, мне кажется, номинировать Sad Girls и в наш Unistar Top 20.
1: Unistar Top 20.
0: Это Дэвид Гетта и Биби Рекса.
2: Голосуйте на Unistar.by.
1: Номер 18.
0: Тем временем Мизмо падает в хит-параде Unistar с 14 на 18 место. Это Hello, the sun is up, where are you?

0: Привет, меня зовут Валентин Середа. Вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон работает на базе умных ИИ-помощников и поддерживает 5G в сети МТС. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
2: Максим Батырев возвращается в Минск с новой программой. 27 августа в отеле «Ренессанс Минск» он выступит с мастер-классом по мотивам своего управленческого бестселлера «45 татуировок менеджера». Помимо известных глав книги, Батырев расскажет о новых, еще не изданных татуировках. Количество мест ограничено. Регистрация на сайте growing.by.
3: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.

0: Мечты сложи. Кредиты и рассрочка предоставляются банками-партнерами.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: 30 тысяч рублей ждут вас 29 августа в 245-м праздничном тираже лотереи «Толото». Телефон 017-329-2129. Сайт «Толото.бай».
1: Это была реклама.

0: Вы слушаете хит-парад Енистарова 21 августа, и от меня, Вадима Савина, большой привет и громадное спасибо за помощь в составлении свежего радиочарта.
1: Енистар ТОП-20.
0: Как обычно, друзья, у вас была ровно неделя, чтобы помочь любимому хиту подняться в нашем топе повыше. Для чего? Чтобы ваш фаворит чаще играл для вас на Енистар.
2: Голосуйте на Unistar.by.
1: Номер 17.
0: Макс Би и Френч Монтана при вашей поддержке поднимаются у нас на одну строчку. Ever since you left me получает 17 номер.

0: На 18 строчку рухнул Мизмо. Он же Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
1: Номер 17. All I need
0: is one night. На 17 уровень подтянулись French Montana и Max B. Это Ever Since You Left Me.
1: Номер 16.
0: И на 16 место поднимается Yearbooks. Это Graceland.
2: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Unistar Top 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by Unistar Top 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar Top 20.
0: А вот и рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парад Unistar разных эпох. И ровно два года назад Тедди Свимс занимал у нас 20 место вот с этой песней.
2: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Unistar Top 20.
0: Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Конечно, это Lose Control. Делайте Тедди громче.

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Это...
2: Радио. Юнистар.

0: Хит за хитом.
1: 17.34. Давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 8 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от поселка Зацинь до Раубичевской, от Ташкентской до Партизанского проспекта, от Скорины до Всехсвятской.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Реклама.
5: Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
6: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
5: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти.
7: Хутка в школу. Мегатоп. Уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
8: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
9: В Трицыны.
8: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
9: В Трицыны.
8: А выгодные цены?
9: Вы уже знаете ответ.
8: Все для школы и творчества. В Трицыны.
10: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по

0: любые мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
1: Это была реклама.

0: в 20, где мы слушаем вашу любимую музыку и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Меня зовут Вадим Савин, рад быть с вами. По пятницам с 5 до 7 вечера в прямом эфире и в повторах нашего хит-парада по субботам с 4 часов дня и по воскресеньям с 10 утра. Подробнее об этом на сайте unistar.by, где, кстати, вы по-прежнему очень здорово голосуете за любимую музыку и делаете это отлично, как всегда.
2: Голосуйте на unistar.by. Номер 15.
3: Hi, I'm John Denai.
4: Hey, I'm David Guetta.
5: We will find.
0: А вот кто замыкает наш топ 15. David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I. С хитом Gone, Gone, Gone. У них минус две строчки в рейтинге.

0: Вы только послушайте, как круто во второй половине августа взлетает Slater со своим дэнсом на 6 ступенек сразу, ну и в итоге на 14 место. Вот классно певица и в чарте осталась, и в пятнашку вернулась. У Slater жизнь налаживается. А кто отлично голосовал? Это вы. Да-да. Спасибо за щедрые лайки и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
1: Прогрев недели.
0: На этой неделе ведущие российские маркетплейсы отчитались. Винил снова в топе. Продажи грамм-пластинок и проигрывателей в России продолжают расти. Сейчас это устойчивый тренд, причем популярны как бюджетные модели проигрывателей, знаете, со встроенным Bluetooth-модулем и даже колонками, так и очень дорогие аппараты. Ну а из музыки чаще всего на виниле покупают классику, русский и зарубежный рок, например, группа Queen.
1: Прогрев недели.
0: Ну и, пожалуй, какая музыкальная новость стала самой обсуждаемой новостью недели? Наверное, все-таки вот то самое сообщение, которое пришло в понедельник о том, что Kanye West впервые даст концерты в России. Выступления американского рэпера запланированы в Санкт-Петербурге в октябре.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 13.
0: А мы возвращаемся в 20 число августа, когда группа Cat's Eye, Кошачий глаз, изящно спрыгнула у нас на 13 место.

0: Ручные часы Zika. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
2: Сеть магазинов «Сосити» представляет. Черная купилка с 20 по 23 августа. Груша «Триумф» всего 5,29 за килограмм. Свинина тазобедренная лопаточная часть всего 12,99 за килограмм.
3: Соседи, всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте diaglab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Не жди.

0: диаметром 26 сантиметров всего за 49,99.
1: С новой скидкой тебя!
0: 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была...

0: Вы слушаете радиочарт Юнистар 21 августа. Ну а все предыдущие эфиры Юнистар Топ 20 скачивайте и слушайте онлайн на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by.
1: Юнистар Топ 20.
0: Как там поживает красивый царь радиочарта Юнистар, ну или в переводе на арабский Зейн Малик? Ну как поживает? Подрос! Да, на 3 пункта подрос с хитом «Die for me».
2: Голосуйте на unistar.by.
3: Юнистар Топ 20. Номер 12.

0: Это были Avalon Roxton. И, кстати, ровно-ровно год назад они также были замечены у нас вот здесь, на 11-м месте, но только с другим хитом Something to Believe In. Ну а сегодня парни вылетают из главной десятки и раньше времени выбывают из гонки за лидером. Поддержим их лайком, а что скажете? Ну а пока мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар хита предпоследней недели лета.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: На 15 место у нас упали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонз и Най. Это Gone, Gone, Gone.
2: Номер 14.
0: На 14-ю ступеньку круто взлетела Слейтер. Это

0: номер 13.
1: На 13-ю позицию отступает группа Cat's Eyes с Габриэлой.
0: Номер 12.
1: На 12-ю строчку поднимается Зейн с хитом Die For Me.
0: Номер 11.
1: И на 11-е место упали Avalon Roxton, это Vertigo.
0: Unistar Top 20.
1: Хотите поднять этих ребят повыше в чарте, чтобы чаще слышать в эфире Unistar? Если да, тогда вы знаете, что делать. Голосовать за любимый хит каждый день и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
2: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Unistar Top 20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by Unistar Top 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lisan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Kinder». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону +375 29 145 54 77.
2: Пора рулить за сочной корочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 Nuggets

0: Зори Дориенте, белый мускус и византия 11,99 за 760 миллилитров.
1: Выгодно с Гипа и Белмаркет.
0: Подробности на gippa.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключай.

0: 5. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белый ювелир Торг».
4: Мега-акция! Супер-выгода! В ювелирной сети «Белый ювелир Торг» грандиозный финал лета! Чем больше сумма покупки, тем выше скидка! Успейте по 31 августа! «Белый ювелир Торг» — сияние, которое выгодно! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

0: Здравствуйте. С новостями Леся Никитина. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров с президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Приоритетом, по словам белорусского лидера, является экономика. На решение этой задачи работают сразу несколько совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Как менялись цены в этом году, рассказали в Национальном статистическом комитете. С начала года товары и услуги подорожали в среднем на 2,9%, что значительно ниже, чем у соседей. В России, например, инфляция за полгода составила 4,2%. Молочная, мясная продукция, крупы, мука, кондитерские изделия подорожали с начала года в пределах 1-2%. При этом на 1-2% подешевели кофемашины, мультиварки, посудомоечные машины, школьные рюкзаки и некоторые другие товары. На дне ущелья Карумду в Кыргызстане найдены тела трех альпинистов. Предположительно, это граждане Белоруссии и Литвы. Об этом сообщил глава Федерации альпинизма и скалолазания этой страны, передает ОНТ. Спасатели теперь ждут устойчивую погоду, чтобы подтвердить эту информацию, а затем транспортировать тела в город Ош. И в завершение китайский стартап, он называется DexAI, продемонстрировал киберлошадь своего производства. Это четвероногий робот с ИИ, на котором действительно можно ездить верхом. Робот имеет заявленный запас хода около 40 километров и разгоняется примерно до 40 километров в час. Благодаря конструкции, имитирующей четвероногое животное, он может перемещаться даже по сложной местности, включая крутые склоны, гравий и грязь. А вот какие курсы валют установил на понедельник Национальный банк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 19 тепла, возможно, гроза, в Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18, в Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза, в Минске ночью обещают плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями и плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь, в Гомеле плюс 34, без осадков, в Гродно плюс 23, возможен дождь, и в Могилеве плюс 32, гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Яндекс.Картой пробки в Минске оцениваются в 6 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Ташкентской до Магистральной, от дороги в Дрозды до поселка Зацень, а от Раубической до Мирошниченко.
1: Партнер дорожной информации – сеть магазинов «Красавита».
2: Какой пенал? А тетради? Красота!
3: Это красота в магазинах «Красавита». Широкий ассортимент канцелярских товаров к школе по низким ценам. А при сумме в чеке от 50 рублей скидка на все 15%. Приходите в магазины Минска, Витебска, Могилева или заказывайте с доставкой на сайте красавита.бай. Телефон 33 349 85 72.

0: Меня, Вадим Савинов, большой привет от радиошоу «Юнистар ТОП-20». И под нашу музыку по пятницам с 5 вечера начинается «Уикенд» с «Юнистар».
1: «Юнистар ТОП-20».
0: В пятницу, кстати, вы раньше всех узнаете, кто победит в нашем чарте. Ну и дальше в субботу с 4 часов дня и в воскресенье с 10 утра в повторах хит-парада мы с вами продолжим отдыхать под вашу любимую музыку. Так что привет всюду, где вы сейчас. Отличных выходных!
2: Голосуйте на «Юнистар ТОП-20». Номер 10.
0: И кто же на этой неделе замыкает наш топ-10? BTS с хитом «Swim».

0: ТОП-20.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», который мы обновили накануне предпоследних выходных августа. И для команды One Republic у нас отличные новости. Песня «Give Me Something» вернулась в главную десятку юничарта. Плюс 3 за неделю. И неплохое 9-е место.

0: И в это же время у нас появились могучие претенденты.
1: Претендент.
2: Hey, I'm David Guetta.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: И вы только послушайте, кто тут у нас. Bebe Rexha, которая в эти дни уже штурмует вершины мини-чарта предыдущим синглом New Religion. И вместе с ней вот в этой новинке Дэвид Гетта, чей недавний хит Gone, Gone, Gone все еще в нашем топ-листе. Ну а эта новинка называется «Грустные девушки». Sad Girls.

0: Sunsets.
1: Как вам Sad Girls? Это песня о разбитом сердце и потерянной любви, но есть способ не дать грусти сломать вас и сломить душу. Надо идти на танцпол и танцевать. Вот такой вот гимн стойкости. Ну что скажете, добавим новинку в Юнистартов 20, чтобы чаще наслаждаться ею в нашем эфире. Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар 20, номер
0: 8.
1: Тем временем Broken Strings от большой компании, а здесь и Алан Уокер, и Изабелла Мелкман, и Кэтрин О'Райан у нас по-прежнему в верхней половине чарта. Ну что ж, это престижно. Ну, правда, минус 3 в рейтинге. Это досадно, но поправимо. Позже расскажу, как вернуть их в самый топ.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Уют начинается со спокойствия. Защитите свою квартиру, дом и имущество вместе с Imclive Insurance. Оформите полис в банках-партнерах по промокоду УЮТ и получите скидку 15%. Imclive. Живи счастливо! Хутка в школу. Мегатоп уже готовы. Кроссовки для хлопчиков от 32 рублей. Туфли для девчонок от 49 рублей. Спешайся за новыми покупками у Мегатоп.
3: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.

0: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Паравома. Шлифмашина угловая, 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Это была...

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете Радио Чарт Юнистаро 21 августа. И уже примерно через полчаса вы узнаете имя чемпиона Юнитопа.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И кто же сегодня станет нашим номером один? О, это хоть хороший вопрос. Главный музыкальный вопрос недели.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Номер 7.
0: Так, Алекс Уоррен с хитом Fever Dream сегодня у нас только седьмой. А хотя было бы круто поздравить его с золотой победой, правда? Делайте громче, Fever Dream.

0: шикарные кунг-си Тео Лондон на этой неделе успешно стартовали с 9-й ступеньки, рванули вверх, метили в топ-5, но получили в итоге только 6-й номер в нашем рейтинге. Ну что же, и это неплохо, правда? Главное — это настроение. И под их Galaxy мы с вами бодро, весело, задорно ведем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита в 20-х числах августа.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю ступеньку спрыгнули. BTS, ведом своим, спрыгнули и нырнули, как говорится.
2: Номер 9.

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А это рубрика «Флэшбэк», где мы с вами слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом, и ровно год назад группа Tokyo Hotel занимала у нас второе место. Это «How to Love».

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: На часах 18.33. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты.

0: Ленина до Волгоградской.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Реклама.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» – это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» – авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. «Паритет-банк» одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. «Паритет-банк». С нами удобно. Минская

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мне нужна парта. Иду скоро в школу.
3: Мне старое кресло не по приколу.
4: Мне в кабинет сделать в доме пора. Едем в King Style.
3: Наконец-то!
2: Ура!
5: Более 5000 моделей мебели для работы и учебы в King Style. Отличные цены, оплата частями и быстрая доставка по всей Беларуси. Выбирайте в шоурумах King Style и на сайте King Style Buy.
1: Это была

0: мире вы слышите Юнистар Топ 20, знаете, долгожданные выходные уже наступили. Привет! С вами по-прежнему я, Вадим Савин, и это лучший плейлист долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составили вы путем голосования за любимые хиты.
1: Юнистар Топ 20.
0: Включайте нас в прямом эфире Юнистар по пятницам в 5 вечера, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а все предыдущие эфиры Юнистар Топ 20 вы найдете на страничке нашего хит-парада на

0: Только что Mr. Know It All, мистер Всезнайка, потерял серебряный статус в радиочарте Unistar. Вот это поворот! Тедди Свимс рухнул со второго места на четвертую непризовую строчку. Веселого в этом, конечно же, мало, но пусть Тедди не падает духом, потому что вы в любой момент, в любой удобный момент можете поддержать вашего фаворита лайком и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении. Тем временем, друзья, в чемпионской тройке Unistar замена!
1: Номер три.
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: Bebe Rexha возвращается в наш топ-3 со своим мега-блокбастером New Religion. Ну что ж, Bebe, лови, это бронза недели.

0: Реклама.
1: Бип-бип! Меня прет от счастья на АВ-машины.
2: Пора рулить за сочной курочкой в Макбай. Только с 8 по 31 августа заказывайте на драйве Chicken Classic, Chicken Burger или 7 наггетсов и берите вторую порцию всего за 2,90. Наслаждайся любимыми продуктами с выгодой. Подробности на сайте Макбай.

0: Медикамент.
1: Медикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
2: Остался всего один рекламный ролик. Черная.

0: это Email Angel, это Hügel и Alternate, Alternate, легендарный голос танцевальных хитов. Ну и при вашей неослабевающей поддержке они продолжают подниматься у нас все выше и выше и выше. Сегодня это номер два.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете радиочарт Енистаро 21 августа 2026 года. Мы готовимся объявить нашего чемпиона. Ну и сперва давайте вспомним, как звучат главные хиты этой недели.
0: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: На пятую ступеньку взлетает Magnetic от группы The Bouser.
2: Номер 4.
1: На четвертую позицию отступает Mr. Know It All от Teddy Swims.
2: Номер 3.
1: Утешительную бронзу недели получают Bibi Rexha и Faithless. На третьем месте New Religion.
2: Номер 2.
1: А Hugel, Imael, Angel и Alternate здесь на втором месте. И кто же им помешал выиграть заветное золото хит-парада Юнистар?
0: Юнистар ТОП 20. Хит номер 1.
1: Дракула. Ну тогда все понятно. Три недели у нас на первом месте. Tame Impala и Janis Blackpink. Дракула. Лучший хит недели по версии Юнистар. Ну что, роскошный выбор лидера. Молодцы. Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
2: Юнистар ТОП 20.
1: Встречайте наших чемпионов, а я, Вадим Савин, вас крепенько обнимаю и желаю вам отличных выходных под любимую музыку. Счастливы, друзья. Давайте служить лидерам.

0: Реклама.
1: Рекламная игра «Хочу ли» в «Маяке». Покупай игровые товары с 21 июля по 24 августа и получай уникальный код за каждые 3 рубля в чеке. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше грандиозных призов. Главный приз – автомобиль Lysan i8. Крупные денежные призы – 5 смартфонов iPhone 17 Pro Max и сертификаты по 100 белорусских рублей. Генеральный партнер рекламной игры «Солета». Период проведения рекламной игры с 21 июля по 28 октября 2026 года. Подробности на сайте игра-маяк-бел.бай и по телефону плюс 375-29-145-54-77.
2: Ищите стабильную работу в Минске? Предприятию «Фауна города» требуется водитель категории «Б». Сотрудникам гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет и медицинское страхование. Возможно предоставление места в общежитии. Обращайтесь по телефону 8017-377-1793.
3: Последний шанс дополнить лето покупкой. До 28 августа в фирменных магазинах и на сайте Mattioli Buy действует скидка 20% на летние сумки и аксессуары. Успейте забрать свою идеальную модель по выгодной цене. Телефон 17-227-1308.
4: В кино с 20 августа Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Джон Малкович, Чарли XCX, Ян Клин и Сальма Хайек.
5: Огненная гора изголодалась.
4: Жертва обстоятельств. Категория 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: Внимание! В ювелирной сети «Белювелирторг» грандиозный финал лета! Больше блеска, больше желанных украшений, больше выгоды для вас! «Белювелирторг» – украшения, которые радуют! Выгода, которую нельзя упустить! По 31 августа. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

0: Здравствуйте. С новостями Леся Никитина. Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой страны Мин Аун Хлайном. Он отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Например, в Беларуси ценят поддержку Мьянмы и белорусской инициативы о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Стало известно, когда откроется для движения мост на проспекте Независимости в Минске. Завершить работу планируют к 28 августа, заявил председатель горосполкома Владимир Кухарев. Он также объяснил, почему работы на путепроводах и мостах нельзя было откладывать. Все дело в климате и том, что большинство путепроводов в Минске построены в 50-е, 60-е и 70-е годы. Их пора обновлять. Лето выбрали не случайно. Это сезон отпусков и каникул, сообщает УНТ. Пенсионерка из Киделя по указке мошенников отнесла 8,5 тысяч долларов и 1000 евро в лес. Об этом сообщает Белта. Аферисты убедили женщину, что ее сбережения в опасности, их якобы нужно срочно передать для проверки. Причем положить в тайник дупло дерева. Деньги оттуда вскоре забрал курьер. Впрочем, звонившие, как установили в милиции, находились за границей. И в завершение жительница Аляски смогла отбиться от разъяренной медведицы весом более 350 килограммов. Как сообщает Белта, помогли ей в этом приеме джиу-джитсу. Зверь бросился на женщину, когда та выгуливала собаку. Когда медведица приблизилась, американка нанесла защитный удар ногой. После этого схватка прекратилась, и зверь позволил женщине уйти. Она отделалась легкими царапинами. А вот какие курсы валют установил на понедельник Национальный банк. Евро 3 рубля 48 копеек, доллар США 2 рубля 97 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 19 тепла, возможно, гроза, в Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18, в Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза, в Минске ночью обещают плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями и плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь, в Гомеле плюс 34, без осадков, в Гродно плюс 23, возможен дождь, и в Могилеве плюс 32, гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Партнер прогноза погоды – торговый центр «Мома». Любимое место для всей семьи.
2: До первого звонка все меньше времени, а у вас еще не куплены ни форма, ни обувь, ни та самая тетрадь в кассовую линейку. Выдыхайте! В торговом центре «Мома» есть все к школе. Одежда, обувь, канцелярия. Партизанский проспект, 150А. Успеть к школе с «Мома» легко.
3: Выходные начинаются сегодня. Оставляйте все дела на потом и включайте «Юнистар». Сегодня с 7 вечера и до полуночи увеличиваем темп.

0: Реклама. Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?

0: телефону 120.
1: Успейте сделать то, что не успели сделать этим летом. 29 августа на музыкальном пикнике «Утка Дэй». Любимые артисты, танцы, вкусная еда, маркет локальных брендов, увлекательные лекции и мастер-классы. Вход свободный. Музыкальный пикник «Утка Дэй». 29 августа. Метро «Парк Челёскинцев». Пространство «Эхо». Генеральный партнер «ВНБ Банк». Частное унитарное предприятие по оказанию услуг. Праздничное агентство «Влады». Минск. Летняя 66, офис 59. Номер МТС 762-306. Возрастное ограничение 12+.
0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Черная пятница с картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 21 по 23 августа. Кофе молотый арома голд крема 500 грамм всего 25,99. Кондиционер для белья Тезори Дориенте, белый мускус и виза.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Fast Boy. Music Sounds.
0: Новый хит на Unistar.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
6: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга для профессионалов». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов из более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов, финалистов престижной премии эффективности маркетинга «Адма Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
7: Это была

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: 2 сентября в Falcon Club в Минске состоится знаковое женское событие Белоруссии «Про тебя. Новый рубеж». Это про новый уровень мотивации и баланс во всех сферах жизни. Вас ждут глубокие инсайты, премиальный сервис и умный нетворкинг, который начинается сразу после покупки билета. Специальные гости – хедлайнер форума Ирина Хакамада. Выходи на свой новый рубеж. Билеты уже в продаже на protibya.by. Организатор ООО «Метод Пикветра». Минск, Логойский тракт, 22А. Телефон А1-664-6146. Ограничение 18+.
0: Это была...

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня ночью 19, тепла, возможно, гроза. В Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18. В Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза. В Минске плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27, тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
1: Это была...

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня ночью 19, тепла, возможно, гроза. В Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18. В Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза. В Минске плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь, в Гомеле плюс 34, без осадков, в Гродно плюс 23, возможен дождь, в Могилеве плюс 32, гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вечеринка «Юнистар».

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: Divac, slow down. Can't stop thinking.
4: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Battera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
3: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
4: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможно,

0: По информации «Погода Баи», в Бресте сегодня ночью 19, тепла, возможно, гроза. В Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18. В Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза. В Минске плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26. В Витебске 27, тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Silva Bampa. On tonight.
2: Новый хит на Юнистар.

0: Хіт Юністар. Хіт за хітом.
1: Короткая реклама.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
4: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
4: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
5: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
3: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
1: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня ночью 19, тепла, возможно, гроза. В Витебске плюс 14, в Гомеле и Гродно кратковременный дождь и плюс 18. В Могилеве ночью плюс 16, возможно, гроза. В Минске плюс 16 и тоже может пройти сильный дождь. Завтра днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26. В Витебске 27, тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске завтра днем плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки «Юнистар». Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте «Юнистар».

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможно,

0: получения прибыли неразрывно связан с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Кайго и Макс Макнаун. Take me back.
2: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

по информации погода. Бай. Сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями, плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно.

0: Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Kiss Me.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
2: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Fast Boy. Music Sounds.
0: Новый хит на Юнистар.

По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэрол Джи и Бруно Марс. Still.
0: Новый хит на Юнистар.

По информации «Погода Бай», сегодня днем в Бресте облачно с прояснениями плюс 26, в Витебске 27 тепла, дождь. В Гомеле плюс 34, без осадков. В Гродно плюс 23, возможен дождь. В Могилеве плюс 32, гроза. В Минске сегодня днем до плюс 28, тоже обещают дожди и грозы.